А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди пройдут по всей стране. Теплее всего будет в Гомеле и Могилеве – плюс 26-28. В Бресте – до 20 тепла. В Гродно – плюс 17-19. В Витебске – 23-25 со знаком «плюс». И в Минске завтра днем – 19-21 тепла и дожди.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди пройдут по всей стране. Теплее всего будет в Гомеле и Могилеве – плюс 26-28. В Бресте – до 20 тепла. В Гродно – плюс 17-19. В Витебске – 23-25 со знаком «плюс». И в Минске завтра днем – 19-21 тепла и дожди.

0: Радио Юнистар.
1: Юнистар.
0: Хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди пройдут по всей стране. Теплее всего будет в Гомеле и Могилеве – плюс 26-28. В Бресте – до 20 тепла. В Гродно – плюс 17-19. В Витебске – 23-25 со знаком «плюс». И в Минске завтра днем – 19-21 тепла и дожди.

0: как-то называть интересно. Не просто там, ну, не просто там жирные щеки. Зачем?
1: Так.
0: Вот. Сказать шмелиные щечки. Ну, потому что человечек так любит медик и все сладенькое, что щечки становятся такие, как будто шмель туда укусил.
1: Или хлебный бочок.
0: Да.
1: Он тепленький, такой мягенький, такой приятненький.
0: И волчок ждет, когда горбушечку. Оп. Да. Или, например, майонезный лобик.
1: А может, что за майонезный лобик?
0: Ну, жирненький, когда лоб такой мягкий. Вот. Не потому, что много всякой всячины ест человек, колбас, там это. А просто уснул в салатике. Вот лобиком.
1: А новогодний носик?
0: А новогодний... Ну, это рядом с майонезным лобиком, мне кажется.
1: Слушай, ну, я

0: детей старше 16 лет.
1: Расскажем о, пожалуй, наверное, самом необычном начале учебного года. Вот не так давно первые звонки были, линейки школьные, 1 сентября. А тут вот какая история выяснилась.
2: Самая малочисленная линейка первоклассников состоялась на краю Налибокской пущи.
1: Так.
2: Дело в том, что там, в местную сельскую школу, в первый класс пошел всего один ученик.
1: Ну, то есть там, наверное, какая-то деревенька, да, небольшая?
2: Да, да.
1: Получается, что этого года...
2: Да, больше деток не было, вот он один такой был, понимаешь?
1: Слушай, ну, с одной стороны, конечно, очень милая, прекрасная новость, что вот даже, ну, если ты один, ты все равно...
2: Все равно будешь учиться.
1: Все равно, да, в первый класс. А с другой стороны, я думаю, вот как будут у парня проходить занятия в таком классе? Ну, давай представим, что фамилия его Иванов.
2: Допустим.
1: И вот, представляешь, начинается первый урок. Учительница смотрит журнал, думает, кого же сегодня спросить?
2: Не, она говорит, а к доске пойдет.
1: Да.
2: Бедный мальчик Иванов.
1: А потом, вот я думаю, знаешь, как у нас в школе было, когда ты, например, к уроку не подготовился, и, знаешь, есть потенциальная опасность, что тебя могут вызвать, ты такой руку поднимал, говорит, мне надо выйти. А здесь как бы...
2: Тебя дождутся.
1: Хорошо, Иванов, выходи, мы подождем, у нас есть время.
2: Да, слушай, это ж ни у кого не списать получается, да? Это ж вот это вот и за косичку никого не дернуть.
1: Да, получается, если тебе учиться говорит, что ты там, Иванов, головой вертишь? Ну, верти.

0: Если тебе так математика легче пишется. А дежурным по столовой кто будет?
1: Ой, не знаю.
0: За мелом сбегает кто?
1: А вот это вот...
0: В родительский комитет. Чьи родители, интересно, у нас
1: пойдут? А на физкультуре там, на отчетный, нечетный.
0: Первый, второй рассчитать.
1: Ну, тяжело,
0: ну прекрасно. Нет, ну почему тяжело? Зато практически у тебя с первого
1: обучение.
0: Класса репетитор.
1: Да, да.
0: Да, индивидуально. Конечно, шанс скрыться как-то от контроля никак не, не... Что даже если заболел, то Марья Ивановна дождется, скажет, ну что же сделать тогда? Ну, ну все. Вот. А так, в целом, в остальном, мне кажется, очень даже много плюсов в таком обучении.
1: Это точно.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214.

0: для детей старше 16 лет.
1: Мы вам сейчас расскажем историю очень, ну, я бы сказал так, наверное, большого дачного или, как правильно сказать, фермерского достижения.
2: Так.
1: Вот смотрите, друзья мои, белорус вырастил у себя на участке арбуз, который весит, внимание, Полина, как ты думаешь, сколько?
2: Ну, не знаю, килограммов 20, наверное.
1: Бери больше, 42 килограмма, представляешь себе? В два раза больше, чем ты себе представила.
2: Не, 42. Я представила 10, решила сказать уже чуть больше.
1: 42, моя хорошая.
3: Я же вешаю 42.
1: Не, ну, Саш, ну почему ты так говоришь? Ты же весишь 34.
2: Мужчины любят преувеличивать.
1: Да, как во всем, Саша. Слушайте, ну, ребят, вот представляете, 42 килограмма. Вот ты какой самый большой арбуз летом покупала?
2: Слушай, ну, 12.
1: Ну, я вот
2: 4. Здоровый.
1: Я вот 14 ну, брал, 14,5 даже. Вот, Саша бы, конечно,
3: ты в одного его?
1: Что?
3: В одного его?
1: Нет, внутри дыни еще была. Но просто, ну, он большой. 14,5 килограмм, он реально большой. Я представляю, что
2: 40 это...
1: 42.
2: Ну,
1: 42!
2: Слушай, ну это...
1: Не убирай лишние вот эти два. Это
2: ну,
1: очень
2: поняла,
1: большую
2: важно,
1: роль
2: важно.
1: Играет.
2: Ну, вот. Это что-то вообще космическое.
1: Я думаю, что, ты знаешь, ну, такой арбуз съесть, просто его вот заточить, это грех. Его нужно как-то использовать еще дополнительно.
2: Так,
1: ну, вот,
2: ну.
1: Смотри, значит, берем арбуз, разрезаем.
2: Так, так.
1: Вырезаем мякоть вот эту сладкую, сочную. Это понятно. А туда заливаем водички. Сегодня на солнышке нагреется. Малыша сажаешь. Вот тебе, пожалуйста, летняя арбузная ванна. Да и сама такую принять можешь. Знаешь, Клеопатра с молоком, а ты с арбузной водичкой.
2: Я в арбузной корочке плаваю.
1: Да. Потом, ну, как еще вот можно использовать? Можно...
2: Ну, не знаю, если колесики приделать, то это тачка на даче отличная.
1: Вот. Прекрасная, да. Можно по-другому. Можно вырезать сверху дырочку отверстия по бокам.
2: Так.
1: И модная зеленая жилетка в черную полосочку для сына в школу.
2: Она ему велика.
1: Ну, оверсайз. Если уж совсем жилетка вам не подобается, то, пожалуйста, с другой половинкой. Знаешь, вот если увлекается, допустим, у тебя муж мотоспортом.
2: Так.
1: Прекрасный мотоциклетный шлем. Ни у кого такого не будет.
2: Я думала, мы просто там будем мотоцикл хранить, как в гараже. А нет, ты думаешь, у моего мужа такая голова.
1: Ну, он у тебя умный.
2: Умный.
1: Ну, вот.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: Партнер шоу «Стоматология Стомика». Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
1: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь.

0: Утреннее шоу, друзья мои, начинается. Мы уже в четверге, это очень приятно, потому что за ним последует пятница.
1: То есть, если сегодня кто-то задаст тебе вопрос, звоня по телефону, ты где?
0: Я скажу, я здесь.
1: Я в четверге. Не знаю, как.
0: Я по-пелевински отвечаю.
1: Ладно, ребят, давайте.
0: Как знаешь, в романе у Пелевина Чапаев «Пустота», когда Петька подходит, Василий Петрович говорит: «Василий Иванович, где конь?» Он говорит: «Да вот же они, Петька, их мою». Вот, так и здесь. Я здесь.
1: Сафрон такой умный, да? И как говорит один мой знакомый: «А что такой?» В общем, давай поговорим.
0: Красивый.
1: Да, а что такой красивый?
0: Потому что умный.
1: Ладно, давай поговорим про деньги. Вы же не против, господа?
2: С удовольствием.
1: Вот, ну, хоть поговорим о них, я расскажу о навыках.
0: Я могу даже показать тебе пару штук.
1: Ваши монетки оставьте при себе. Расскажу о навыках, которые приносят больше всего денег. Возможно, мы с вами скоро озолотимся. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
3: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Это была...

0: Доброе утро. В Беларуси 7.02. С новостями Александр Романов. Минчане смогут подключить услугу СМС-уведомления о нарушениях правил оплаты парковки. Об этом сообщают Минск Новости. Сделать это можно в личном кабинете на сайте парковка.бай. Для этого необходимо зарегистрировать автомобиль, подтвердить право на получение данных о нем и разрешить отправку уведомлений. Сезон осенней активности клещей наступил в Беларуси. Энтомологи говорят, что осенняя волна связана с массовым выплодом и луговых, и лесных иксодовых клещей. А значит, сейчас много нимф, то есть подростков. Их сложнее заметить, ведь они гораздо меньше и бледнее взрослого клеща, но не менее опасны, пишет СБ «Беларусь сегодня». Специалисты отмечают, что 60% укусов происходит на дачах и в сельской местности, и только 21% в лесу. Выставка китайских товаров и услуг открылась накануне в Минске. Пятое юбилейное событие переместилось в новое место – Минский международный выставочный центр. Участвуют 127 компаний, все они представляют разные сферы – от промышленности до фармацевтики. И в завершение ученые смогли погрузить людей в осознанные сновидения. Это получилось у исследователей из Швейцарии и Нидерландов. По их данным, люди могут осознать, что они спят, если их вестибулярный аппарат стимулирует слабым электрическим током. Чтобы убедиться в этом, команда провела эксперимент при участии добровольцев. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 55 копеек, доллар США 3 рубля 5 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Мельдоний ЛФ.
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Гомеле будет плюс 29, в Могилеве до 28 тепла, в Витебске 25 градусов, а выше нуля, в Гродно 25 с плюсом. В Бресте и Минске сегодня днем до плюс 21. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар, и прямо сейчас Полина поделится с нами секретами финансового успеха, да, Полина? Так?
1: Да, ну поговорить же мы можем об этом, правда?
0: Можем не обязательно становиться такими,
1: вот
0: правда?
1: Именно, порассуждать, да.
0: Ну,
1: да.
0: Давай.
1: Есть таких классных три навыка. Делюсь ими прямо сейчас. Первое – это быстрое мышление, моментальная реализация. Вот только пришла идея в голову. Знаешь, кто-то ходит, вынашивает ее годами, а потом, бац, кто-то взял и другой реализовал. Так вот, не давай другому такой шанс, реализуй сам.
0: В этом смысле мне очень нравится мой товарищ Василий Юрьевич. Знаешь, как вот я наблюдал пару раз, по комнате может ходить, потом вот так резко остановился.
1: Ну.
0: И все.
1: А вот зря.
0: Что такое? Ай, передумал. И телевизор включает.
1: А вот зря. А надо было бы реализовать. Возможно. Можно было бы разбогатеть. Затем второй навык.

0: решают, правильно? И иногда нам какие-то деньги, бизнес-идеи приходят через других людей. Так вот, нужно уметь с ними разговаривать.
1: Но, простите, а если человек просто не говорит, что тогда? Тряси, говори.
0: Пиши.
2: Бизнес-идеи нужны.
0: Пиши. Нет, ну кто-то вот что-то там где-то ляпнул рядышком, а ты рядом оказался. И
1: ну
0: все,
1: ладно,
0: закрутился
1: хорошо,
0: процесс.
1: С каждым заговорить дальше.
0: Оставайся хладнокровным. Что это значит? Что бы ни происходило, паниковать нельзя. Но если вас увольняют с работы, ну не нужно кричать: «Ай-яй-яй, авария, катастрофа». Нужно спокойно поговорить с начальником, выработать план действий. Если у вас там, не знаю, из квартиры вас выгнали, друзьям позвоните, объясните положение дел.
1: Слушай, Полина, ну ты так себе бизнес-советчик, потому что как бы когда в третьем пункте ты говоришь, ну, не страшно, если вас увольняют, ну, не страшно, если вас из квартиры выгнали, ну, пофиг,
0: возможно,
1: если вас машину угнали там или, я не
0: ребят,
1: знаю.
0: Ребят, это раз... старт вот. Хороший для
1: ничего
0: чего-то
1: страшного,
0: нового.
1: Да, вы, у вас не будет ничего, а значит, и переживать будет не за что,
0: а значит,
1: да?
0: Будет стимул новый.
1: Конечно.
0: Ну, что вы?
3: Партнер шоу, сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
4: Какой красивый!

0: Без гороскопа невозможно представить утреннее шоу. И утреннее шоу не может представить себя без гороскопа.
1: Да, поэтому у нас гороскоп через 7 минут.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободны.
3: Реклама.
4: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не стареет. 16 сентября опера «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные записки, прыжки с балкона. Все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса, волшебная музыка и атмосфера, которую невозможно забыть. Моцарт умеет удивлять.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер препарат Нанолар.
8: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
9: Аргентокия Нанолар.
8: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Мне нужно прилагать максимум усилий для того, чтобы достичь желаемого результата.
1: А близнецы сегодня склонны заняться ничего не деланием.
0: Прекрасно. У рака сегодня удачный день, и удача связана в первую очередь с финансовой деятельностью.
1: Льву противопоказано браться за большие дела, да и за небольшие, в общем-то, тоже.
0: Девы, ваша энергичность сегодня в четверг будет просто удивлять окружающих. Откуда у вас столько энергии к концу рабочей недели, непонятно.
1: Да. Весы, позвольте окружающим справляться со своими проблемами самостоятельно. Не лезьте.
0: Так, скорпионы. У скорпиона сегодня

0: быть отзывчивыми. Если к вам обращаются за помощью, обязательно окажите ее. И вам воздастся. Кто же главный счастливчик дня сегодня? Лучше у меня как раз рыбы, видишь. Если помогут кому-то, то вернется вдвойне.
1: Класс.

активности клещей наступила в Беларуси. Энтомологи говорят, что осенняя волна связана с массовым выплодом и луговых, и лесных иксодовых клещей. Аэрофлот запустил полетный абонемент. Это пакет перелетов с фиксированной стоимостью на срок от 1 до 12 месяцев. Для абонемент включает от 6 до 32 перелетов. Пассажир приобретает пакет один раз, а билеты оформляют постепенно по мере определения дат поездок. Пари Сен-Жермен накануне на старте нового сезона футбольной Лиги чемпионов обыграл Слован со счетом 6-1. Финалист прошлого сезона Арсенал был сильнее итальянского Наполи 1-0. И к новостям компании «Белгазпромбанк» вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в «Белгазпромбанке». Процентная ставка в течение первого года составит 12,8% годовых и 14,9% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на «Белгазпромбанк.бай». На этом пока все. Через несколько секунд о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Гомеле будет плюс 29, в Могилеве до 28 тепла, в Витебске 25 градусов, а выше нуля, в Гродно 19 с плюсом, в Бресте и Минске сегодня днем до плюс 21. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Какое удивительное открытие сделали ученые. 7 часов 36 минут в шоу «Зарядная станция». Мы сейчас как раз-таки об этом и поговорим.
1: Да.
0: Пожалуйста, Галина.
1: Ученые смогли погрузить людей в осознанные сновидения.
0: О.
1: Что это такое? Ну, раньше ты засыпал, и ты ж не в курсе был, что
0: спишь,
1: ты спишь.
0: Или не спишь,
1: да.
0: Ну, понятно.
1: А вот теперь исследователи из Швейцарии и Нидерландов решили, что если стимулировать вестибулярный аппарат слабым электрическим током,
0: так,
1: то ты начинаешь понимать, что «А, я же сплю». Ну, и вот осознанное сновидение.
0: Это вот просто... как в жизни вот этот вот разряд электрического тока, он помогает осознать, что ты в реальности находишься, потому что, ну, знаешь, как часто бывает, вот только завязались отношения, вот они вдвоем лежат, держат друг друга за ручку и говорят, ну, слушай, вот, ой, купим квартиру, будем жить с тобой вме-

0: Сыграем с вами, друзья мои, в стоп-спойлер. Дело в том, что уже 7 часов и 42 минуты, самое подходящее время для того, чтобы начинать играть.
1: Ну, вы уже проснулись, а мы уже и подарок подготовили. Чайная пара и запас заменителя сахара сусли и новинка сусли стеви. Чтобы сыграть в стоп-спойлер, просто нужно внимательно слушать спойлер от Сафронова и в нужный момент остановить, когда догадались, что за фильм он описывает.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской, а также на Корженевского от Кижеватова до Козинца.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: остался всего один рекламный ролик.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
0: Это была реклама, а дальше — мировой хит.
2: Партнер спрей для носа «Аргентакея Ньюсепт».
3: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей «Аргентакея Ньюсепт» с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. «Аргентакея Ньюсепт» для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: инопланетян. Фильм называется «Близкие контакты третьей степени» 1977 года. И если, друзья, вы любите фантастические фильмы про НЛО, обязательно посмотрите эту картину, если вы еще ее не смотрели. Ну, или пересмотрите, если смотрели очень давно.
1: Да, но обещаем, что подарок мы сохраним до завтрашнего дня. Это чайная пара и запас заменителя сахара «Сусли». А еще новинка «Сусли Стевия», чтобы легко, сладко, вкусно, выгодно и удобно. «Сусли» — это же ноль калорий. При этом ваши зубки остаются здоровыми, а улыбка красивой. Удобно брать с собой, можно использовать для выпечки соусов, при заправке салатов. «Сусли» — живите в сласти.
2: Зарядная станция.
3: Рубрику представляет заменитель сахара «Сусли».
4: Сусли.
5: Для мамы.
4: Сусли.
6: Для папы.
7: И для меня.
8: И для меня.
9: Сусли. Живите в сласть.
10: Заменитель сахара.
11: Юнистар. Хит за хитом.

0: Реклама. Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
1: Теперь моя очередь.
2: Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелекомшоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 2029 года.
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вега. Лизинг авто. Подробнее на Вегабай.
2: Остался всего один рекламный ролик. А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья. Живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihaus.by.

0: Доброе утро. В Беларуси 8.02. С новостями Александр Романов. Оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания объявили сегодня по западу Беларуси. По прогнозам Белгидромета, в Брестской и Гродненской областях температура упадет примерно на 15 градусов по сравнению со вчера. Днем будет около плюс 16. Для сравнения, накануне в этих регионах было плюс 30. Кроме того, синоптики обещают по всей стране дожди, грозы и усиление ветра. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду. В России скоро пройдут выборы в Госдуму, и в Беларуси организуют избирательные участки в каждом областном городе и Бобруйске. Так что россияне, которые живут или временно находятся в нашей стране, также смогут отдать на выборах свои голоса. Сделать это можно будет в воскресенье 20 сентября с 8 утра до 8 вечера. Больше информации о голосовании можно найти на сайте посольства России в Беларуси. Белавия ввела полезную функцию для пассажиров. Теперь вернуть билеты можно онлайн. На сайте компании появилась возможность самостоятельно оформить добровольный возврат без обращения в офис или контакт-центр. Функция доступна только для бронирований, в которых билет и дополнительные услуги были оформлены на сайте. Подробности есть в сети. И в завершение о спорте. Пари Сен-Жермен накануне на старте нового сезона футбольной Лиги чемпионов обыграл Слован со счетом 6-1. Финалист прошлого сезона Арсенал был сильнее итальянского Наполи 1-0. Чемпионы Испании футболисты Барселоны разгромили Фейенорд со счетом 5-1. А английский Ливерпуль был сильнее Атлетика из Мадрида 2-1. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 55 копеек, доллар США 3 рубля 5 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. И к новостям компании. Только по 30 сентября в Зика скидки до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты в вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Смекта.
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея.
4: Серега, без рецепта помогает Смекта.
5: Смекта – лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама – лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Гомеле будет плюс 29, в Могилеве до 28 тепла, в Витебске 25 градусов, а выше нуля, в Гродно 19 плюсом, в Бресте и Минске сегодня днем до плюс 21. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на

0: Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.

0: 8:08 состоялась презентация нового 18-го айфона Pro и Pro Max. Ну и нужно об этом, конечно же, поговорить, потому что большое количество среди наших слушателей пользователей этого девайса. И вот, знаешь, ежегодно, ну, мне кажется, уже градус ожидания того, что появится, какие новинки будут, он все меньше и меньше становится. Я помню времена, когда некоторые ждали вот этой презентации, смотрели трансляцию онлайн и так далее. Сейчас как-то уже это все... Почему? Потому что, ну, все время же ждали, что чем-то прям удивят,
1: Они сейчас удивили раскладушкой.
0: Ну, подожди, Саш, то, на чем ты спишь, это, конечно, удивляет людей, но все-таки давайте поговорим о том, что появилось в iPhone Pro и Pro Max. Ну, вот как будто бы и появилось, а как будто бы для меня, для пользователя, особо ничего такого иного. Ну, дизайн выглядит, вот он, в принципе, как и предыдущий, да? Ну, там размер, может быть, немножечко видоизменился. Цвета там.
2: Ну, а цвета?
0: Вот, цвета,
2: а цвета,
0: пожалуйста.
2: Послушай, этот ярко-оранжевый, этот глубокий оттенок темная вишня.
0: Ну, послушай, ну, Летова, дай мне свой айфон, я тебе перекрашу в темную вишню,
2: послушай,
0: ярко, как хочешь.
2: Фломастеры стираются.
0: Ладно,
2: на айфоне.
0: Давайте по фактам. Значит,
2: давай, ну, действительно, классные
0: нам
2: цвета.
0: Обещают, нам обещают, ну, хорошо, цвета. Вот да, для девчонок классно, цвета классные. Да. За это мы готовы отдать очень много денег.
2: Ну, вообще-то сказали, что теперь айфон, он даже стал чуточку быстрее.

0: очень быстрый процессор. Но, опять же, вспоминая все предыдущие презентации, каждый раз нам говорят, все, там новый суперкрутой процессор, мы что-то там обновили, будет работать быстрее, будет работать круче. Кто-то замечал, насколько вот он там быстрее работает? Вот я имею в виду использователь, не без замеров каких-то. Я нет. Ладно.
1: Ну, допустим.
0: Батарейку нам обещают. Ах, ты понимаешь, оказывается, в Pro 24 часа теперь должна держать. В Pro Max аж 30.
1: Ну,
0: дело
1: класс.
0: В том, что я помню очень хорошо, что, по-моему, когда выходил 16-й, Прошка какая-то или 17-я, тоже обещали, что будет работать 24 часа.
2: Нет, то когда ему один день, он так и работает.
0: Он так и работает, безусловно. И когда его, ну, особо не трогаешь в течение дня, он, да, он вот это время выдерживает, все хорошо. Ладно, камера тут динамическая появилась, понимаешь, как она теперь, как глаз твой, она прищуривается, ну, в зависимости от освещения, или расширяется. Насколько это отразится на том, будешь ли ты кривенький и смешной на фотографии, я не знаю. Мне кажется, если ты кривенький и смешной, то камера, как бы она ни сужала, как бы iPhone все равно на экране выдаст, не получается крупными большими буквами и сфоткает тебя как на паспорт.
1: Слушай, а эта функция умный фокус сейчас есть. Там фокусируется еще лучше. Фиксация
0: умный
1: на
0: фокус,
1: объекте прям.
0: Функция была еще в 95-м году на вокзале, когда подходил тебе человек, говорил, дай поменяю деньги, обменник. Вот. И менял тебя по такому курсу, уже потом понял, что это был фокус.
1: Ну, вот. Теперь умный.
0: Так что это все тоже мы проходили. Ну, ладно, хорошо. То, о чем нужно, про часы и про AirPods говорить не будем. То, о чем нужно, конечно же, сказать, раскладной телефон выпустили. Да, вот как складной появился iPhone. Что в нем нового? Ничего, он просто складной. Все. Обзор, если коротко, закончен. Он складывается, ребята.
1: Это, в общем,
0: То, что делала Nokia еще давным-давно, сделала, наконец-то, компания Apple.
1: Сафронов, 101 причина не подарить ей новенький iPhone.
3: Партнер шоу, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
4: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
5: Счастье.
4: Лакто Флорене.
5: Что это?
4: Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
5: Поняла. Лакто Флорене.
4: Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
4: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
3: Радио Юнистар.
6: Юнистар.
3: Хит за хитом.

0: насколько ваше мнение популярно. Вот сегодня нам Ольга прислала сообщение как раз в тему. Ольга пишет, что каждый год, как только на прилавках появляется новый iPhone, она покупает сразу же новую модель, старую отдает либо сестре, либо продает на сайте, где-то бэушку. Вот. И она, Ольга, считает, что iPhone каждый раз нужно покупать новый. То есть произошло обновление, купили новый iPhone. Мнение вот такое.
1: Так, в общем, Оля считает, что это ее мнение, оно не очень популярно. А вот так ли это на самом деле или наоборот, вы

0: Всего один рекламный ролик.
1: Откройте новое с 9 по 11 сентября. Национальный выставочный центр Белэкспо. Яркая выставка китайских товаров и услуг. Новые технологии, инновации, прогресс. Чайна-шоу 2026 Беларусь. Получите бесплатный билет на Чайна-шоу Бай.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер корм для кошек и собак Уника.
3: Уника, Уника, Уника.
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма Уника. То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор в Республике Беларусь, компания Веторг-партнер.

Утреннее шоу на Юнистар. 8 часов и 23 минуты. Подводим итоги нашей рубрики «Непопулярное мнение». И сегодня мнение у нас было о покупке нового iPhone. О том, что

0: айфона. И он попал, купить. Да, и он попал на прилавки, все, сразу же нужно старый куда-то. Вот она сестре там отдает, продает бушку и новый покупает. Каждый год обновление такое происходит. Что по голосам у нас? По голосам следующая история. 95% наших слушателей считают, что нет. Этого делать нельзя. Но есть 5% тех, кто все-таки считает, что обновляться нужно каждый год. Я не знаю, ребят, вот мне кажется, что вполне себе нормальной историей раз там в 4-5 лет iPhone менять. Как ты понимаешь?
1: Слушай, я, ну, как муж подарил, так и я. Ну, у нас все просто.
0: Все понятно. То есть вот у тебя подарила тот еще пятый, который ты получила на первый свой совместный день рождения с ним. Я думаю, почему ты до сих пор его носишь? Думаю, может, ценен чем-то. Все понятно.
1: Ждешь, нет, у меня все от мужа зависит. Понимаешь, как понятно, он считает, понятно, так вот у нас и получается.
0: Ну, видишь, к сожалению. Ну, а может быть, к счастью, в этом году муж тебе приготовил другой подарок.
1: Спасибо.

0: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
1: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
2: Юнистар.
3: Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.

0: друзья мои, 8 часов 29 минут продолжается утреннее шоу на Юнистар.
1: Я готова.
0: Ну, это я вижу.
1: Нет, ну, слушай,
0: на самом деле, конечно, уже ж не надо, надо быстро готовиться.
1: Я согласна. Какие наши годы? Быстренько-быстренько. И уже три заголовка у меня есть.
0: Да, о заголовках мы говорим сейчас. Полина их представит через сколько? Через 7 минут, да?
1: Да, да. Сафронов все это дело будет комментировать, чтобы этот день был чуточку веселее. Вот такие у нас планы.
2: Реклама. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Пора в ОМА. Весь сентябрь. Подушка из полиэфирного и бамбукового волокна за 33 рубля. Подушка с наполнителем искусственный лебяжий пух за 29 рублей. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
4: Любая запчасть за пару кликов. Бампербай решает.
5: А у нас в «Соседях» с 10 по 13 сентября. Виноград черный всего 5,79 за килограмм. Персик Парагвай всего 8,99 за килограмм.
6: «Соседи» всегда выгодно зайти.
5: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
9: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.

0: Это была реклама.
1: Доброе утро. В Беларуси 8.31. Сейчас новости коротко. Минчане смогут подключить услугу СМС-уведомления о нарушениях правил оплаты и парковки. Об этом сообщают Минск Новости. Сделать это можно в личном кабинете на сайте парковка.бай. Для этого необходимо зарегистрировать автомобиль, подтвердить право на получение данных о нем и разрешить отправку уведомлений. В наземном транспорте Минска проезд можно будет оплатить картой любого банка страны. И систему уже отработали на некоторых маршрутах. Она будет работать точно так же, как и в метро, рассказали в Мингорисполкоме. В России скоро пройдут выборы в Госдуму, и в Беларуси организуют избирательные участки в каждом областном городе и Бобруйске. Так что россияне, которые живут или временно находятся в нашей стране, также смогут отдать на выборах свои голоса. Недалеко от Минска появится еще одна достопримечательность. Старинный парк усадьбы Рдултовских около Несвежа хотят серьезно преобразить. Там планируют построить оранжерею, также теннисный корт и спортивные площадки. И к новостям компании. Только по 30 сентября в Соколов скидки до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. Соколов – роскошь, доступная каждому. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Буд-экспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор, честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса с 16 по 18 сентября на выставке «Буд-экспо». На этом пока все. Через несколько секунд о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Гомеле будет плюс 29, в Могилеве до 28 тепла, в Витебске 25 градусов, а выше нуля. В Гродно 19 с плюсом, в Бресте и Минске сегодня днем до плюс 21. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Утреннее шоу на Юнистар. 8.38. У нас прямо сейчас
1: что? Нелепые заголовки.
0: Нелепые заголовки.
1: Я их нашла в интернете. Сафронов будет все комментировать.
0: Конечно.
1: Поехали.
0: Давайте поднимать настроение. Поехали.
1: Листья привычного растения оказались защитниками мозга от повреждений.
0: Я почему-то сразу представляю себе бригаду строителей с листиками на голове вместо шлемов.
1: Это как кленовая шапочка.
0: Да, вместо касок, вернее.
1: Хорошо, летим дальше. Столетний британец рассказал о планах прожить еще 20 лет.
0: А там видно будет.
1: Да-да-да, посмотрим дальше. Третий заголовок. Пассажира самолета American Airlines примотали скотчем к креслу.
0: А чем еще заниматься, когда экраны мониторов не работают?

0: 8:45. Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. У нас прямо сейчас Полина Летова. У нас прямо сейчас рубрика «Говорит страна», а Полина Летова расскажет, что в этой рубрике происходит.
1: Итак, внимание, рассказывают. «Говорит страна» — это наша любимая рубрика, где мы задаем вам разные вопросы. И ждем от вас исключительно голосовые сообщения нам в Телеграм.

0: что лучше? 18-й айфон или журавль в руке?
1: Сафронов. Ну, хорошо. Ну, ну да, что? Ну давайте, на сегодня да. Но креативные варианты ждем. Давайте, вот не надо, значит, айфон лучше. Не-не, давайте, пофантазируйте, пожалуйста. Мы в вас верим. Классные варианты, уверены, будут. 29.

0: Евроторг приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе Заславль и поселке Привольном. Мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.

0: 31 20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
1: Это была реклама.

0: Ну что же, друзья, подводим итоги рубрики «Говорит страна». Голосовые сообщения мы ваши принимали в Телеграм.
1: Очень по мне так смешной вопрос был, но столько сегодня было ответов, раззадорил народ, если честно.
0: Ну давай вопрос еще раз повтори.
1: Давай, повтори.
0: Значит, что лучше? 18-й айфон или журавль в руке? Вот такой был вопрос.
1: Спасибо за огромное количество сообщений. Три фаворита у нас. Давай слушай.
0: С Натальи начнем. У нас, кстати, две Натальи разные. Ну, с одной из них начнем.
2: Конечно, журавль. Если он у вас в руке, есть вероятность, что вы летите зимовать в теплые страны. Это же круто.
1: Навигация такая журавлиная.
0: Так, Анна.
3: Это смотря из чего журавль сделан. Вот крупные алмазы. Они сколько карат бывают?
0: Разные. Так, и Наталью еще послушаем.
4: Ну, журавль, конечно. Потому что айфон в руке – это уже не журавль, а синица в кредит.
0: Отлично. Наталья, вот за последнее сообщение.
1: Да, гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы» ваш. Поздравляем.
5: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
6: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро. Вы слушаете?

0: Ну что ж, друзья, утреннее шоу на Юнистар продолжается.
1: Слабарный запас.
0: Да, новое. Саша.
2: Новое спой слово. Еще раз, пожалуйста.
1: Нет, это уже даже за деньги. Первый пробный.
0: Мне надо монетки бросать. Ты попробуй.
1: Да. Ну что?
2: После эфира.
0: В этом смысле Полина очень похожа на итальянский фонтан.
1: Потом вся страна весь год живет благодаря этому.
0: Полина домой возвращается, так платьице стряхнула, монетки выпали, и вся семья счастлива и сыта.
2: Сегодня расскажу, как мы с Петей называем истории, которые ты, Полина, рассказываешь за эфиром.
1: Великолепно.

0: Реклама. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
1: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
2: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
7: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграмм.
0: Это была реклама.
8: Вы слушаете Юнистар.
9: Партнер эфира – торговые сети Гиппо и Белмаркет.
10: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 8 по 14 сентября. Виноград Султан 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности кофемолотый Лавацца Квалита Ора 250 грамм 22,99. Макароны Барилла в ассортименте всего 3,49 за 450 грамм. Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

Доброе утро. В Беларуси 9:00. С новостями Александр Романов. В Беларуси будут строить больше арендного жилья. Правительство поставило задачу ускорить решение вопросов вовлечения в оборот пустующих домов и установить требования к арендному жилью для молодых специалистов, обеспечить комфортные условия их проживания. К слову, распределение арендного жилья в Беларуси происходит по квотам. Например, в Минске не менее 80% зарезервировано для работников приоритетных сфер. 20% распределяются среди остальных граждан. В наземном транспорте

0: хотят серьезно преобразить. Там планируют построить оранжерею, а также теннисный корт и спортивную площадку. Появится детская игровая зона и песчаный пляж на берегу пруда. Сам водоем расчистят, берег укрепят, а рядом оборудуют деревянные пирсы и пешеходные мостики. Подробности есть в сети. И в завершение, в Америке разработали миниатюрный датчик электроэнцефалографии «Атлас». Он крепится на кожу за ухом и непрерывно собирает данные о работе мозга. Гаджет помогает понять, какие занятия, места и люди влияют на уровень стресса, умственную нагрузку и концентрацию. Если системе не хватает данных, то пользователь может вручную отметить, что делал в определенный момент в специальном приложении. Аккумулятора хватает примерно на 2 дня работы, а цена примерно 1500 белорусских рублей. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 55 копеек, доллар США 3 рубля 5 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. И к новостям компании «Белгазпромбанк» вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в «Белгазпромбанке». Процентная ставка в течение первого года составит 12,8% годовых и 14,9% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на «Белгазпромбанк.бай». Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей — препарат Мельдоний ЛФ.
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм Беларусь».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Гомеле будет плюс 29, в Могилеве до 28 тепла, в Витебске 25 градусов выше нуля. В Гродно 19 плюсом, в Бресте и Минске сегодня днем до плюс 21. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: 9 часов 7 минут утреннее шоу на Юнистар продолжается. У нас словарный запас. Саша, пожалуйста, слушаем.
1: Полин, помнишь, как ты вчера за эфиром долго рассказывала мне и Пете о том, что твой муж купил мотоцикл, что он шлем купил себе красивый, как он лелеет мотоцикл?
0: Так, даже я этого не помню.
1: Было такое, это уже просто, да.
2: И что теперь?
1: Знаешь, как мы называем твои такие рассказы?
2: Так.
1: Антимония.
2: Что значит антимония?
1: Если верить чату GPT, то это пустые долгие разговоры или болтовня, которая отвлекает от важных дел.
2: Ой, я вас умоляю, отвлекает от важных дел.
0: Не, ну, я думал, это потому, что ты намекаешь, что мужа Полининова Моня зовут.
1: Как она его называет?
0: Антимония. Ну, типа, против Мони настроенный разговор.
1: У слова, кстати, довольно интересное происхождение. По одной из версий, давным-давно процесс подготовки и разведения препаратов в аптеках был долгим и сложным. И фармацевты часами сидели над этой работой. Чтобы не уснуть от скуки, они вели бесконечные пустые разговоры обо всем на свете. Их коллеги-медики подшучивали над ними, называя эти лекции разведением антимоний.
2: Слушай, мне кажется, это вот эти истории. Ой, такая погода, такая природа.
0: Ну, да,
2: это
0: да.
2: Когда говорить не о чем, это просто пустословие какое-то.
0: Ну, очень часто бывают, например, в крупных каких-то офисах, когда много людей сидят вместе, о чем-то говорить надо, они параллельно там набирают тексты.
1: Почти все собрания — это антимонии.
0: Ну, вот.
1: Да, все меты. Как это слово можно использовать?
2: Давай.
1: Допустим, вы девушка или женщина, у вас романтический...
2: Допустим.
1: У вас романтический ужин с мужчиной, которому вы неравнодушны. Он все сидит и рассказывает какую-то ерунду, например, какое давление в шинах должно быть, скажем, когда вы едете по пустыне.
0: 120 на 80.
1: Вот в такой ситуации можно встать и сказать: хватит разводить антимонию, давай ближе к делу.
0: Да. Или если давление выше, то дай валидол.
3: Рубрику представляет сеть магазинов «Насенне». Товары для сада и огорода.
4: Осень пришла, в насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-севок. Удобрения, средства защиты. Насенне – настоящий рай для садоводов и огородников.
3: Радио Юнистар.
4: Юнистар.
3: Хит за хитом.

0: Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. 9 часов 12 минут у нас игра намечается. Главная буква.
1: Чтобы стать ее участником, нужно дозвониться. Запоминайте номер 8017-242-99-50. Ну и не забывайте о том, что подарок классный мы тоже сегодня разыграем. На кону от центра молодости Yellow Birds релакс-программа «Детокс похудения СПА».
0: Да. Прекрасный подарок, друзья мои. Я думаю, все хотят поучаствовать. Дозванивайтесь.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 5 баллов из 10 возможных. Большой затор на Кольцевой от Кижеватова до Громова. А также от всех Святской до Мирошниченко. Придется немного постоять на Ленина, от Ульяновской до Независимости. Зарядная
3: станция. Зарядная станция. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Реклама.

0: Откройте новое с 9 по 11 сентября. Национальный выставочный центр «Белэкспо». Яркая выставка китайских товаров и услуг. Новые технологии, инновации, прогресс. «Чайна-шоу 2026 Беларусь». Получите бесплатный билет на «Чайна-шоу Бай».
1: Чего хочет принцесса? Королевского предложения. В магазинах «Мила» скидки до 50% на декоративную косметику и парфюмерию с 10 по 30 сентября. Побалуй свою внутреннюю принцессу. «Мила». Выгодно всегда. Ровности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
1: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
3: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации.

0: 73 номинации. Загружайте работы на llamafest.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается, а у нас игра.
1: Да, главная буква. Сыграет с нами сегодня Диана. Диана работает специалистом по продажам в кондитерской.
0: Здравствуйте, Диана.
1: Здравствуйте.
0: Алло.
2: Здравствуйте.
0: Диана, скажите, пожалуйста, как часто вас посещают мысли сесть на диету?
2: Очень часто, каждую неделю.
0: Насколько вам мешает в этом ваша работа?
2: Ой, очень мешает.
0: То есть вы не тот профессионал, который от своей работы хочет отдохнуть, а вы ей полноценно наслаждаетесь и до, и после.
2: О, это точно, да.
0: Ясно. Слушайте, а вот что бы вы посоветовали?

0: посоветовали из десертов, вот если бы мы заглянули к вам в гости?
1: Карамельный чизкейк. Чизкейк Нью-Йорк.
0: Я чизкейки смотри, вообще обожаю. Чизкейк это вообще одна из моих.
2: Где, так а куда идти надо? Давай я тут и загляну.
0: Да, давайте вы говорите, куда идти, мы подарок пароль расходимся явки. И все.
2: Не-не-не, ну куда идти? Где
1: ну,
2: вкусно?
1: Ну давайте. Если в городе Минске кондитерская Тивье. У нас два кафе на Аэродромной и на Кальварийской. Можете посмотреть.
2: О! На Кальварийской.
0: Это возле нас.

0: Ну, дойдем.
1: Дойдем.
2: Ну, ладно. Было пожелание.
1: Согласен с вами. Ну, ладно, давай сейчас к игре.
0: Давай.
1: Давай так представим ситуацию. Мы пришли с тобой на Криворижскую, вот туда как раз, да. И это сейчас никакая не реклама, друзья мои. Это просто вот
0: жизненная ситуация.
1: Да. Мы действительно вот пришли, увидели там кучу всяких десертов. Сейчас будем к вам со всякими расспросами, что да почем, да еще приготовлю. Но ваша задача отвечать нам словами только на ту букву, которую выбросит наш генератор. Как бы вам красочно не хотелось описать ваши десерты,
0: буква
1: сегодня, да, буква сегодня только одна для всего у вас. Это буква В. Владимир.
0: Ага. Диана, слышали букву?
2: Да, да, да.
0: Нужно минутку продержаться.
1: Поехали.
0: Давай.
1: Ой, Диана, скажите, а вот если я вот это вот зеленое возьму, это что такое?
2: Волшебное яблоко.
1: Да, яблоко нельзя.
0: Нельзя, только на В.
1: В только. Волшебное. Что волшебное?
2: Волшебство.
1: Я просто думал, это ватрушка залежавшаяся. Это волшебное волшебство.
0: Ну, и что там в серединке? Какая начинка у этого волшебства?
2: Вишня.
0: Вкусно.
1: Вишня. Слушайте, а вот там на полочке у вас стоит такое треугольное. Ну, что это такое вообще? Вы тоже удивлены, да?
2: Венчик.
0: Не ешь венчик.
1: Не, венчик я не буду. Скажите, хорошо, ладно, давайте вот так. Вот три самых классных десерта, которые, название, которое вы нам посоветуете.
2: Вишневая ватрушка.
1: И еще одна вишневая ватрушка и...
0: Тяжело сегодня Диане играется. Тяжело играется.
1: Ну, ладно, будем считать, что справились, хоть с большой натяжкой, правильно? Можно было бы сказать какой-нибудь, я не знаю,
0: ой,
1: ванильный.
0: Да что угодно. Можно вообще слова на «В» придумывать.
1: Да.
0: Название.
1: Да. Так, смотрите. Значит, Диан, сегодня, вот как, знаете, я как учитель в конце четверти, ну, оценку ставлю.
0: Но с
1: вот, в следующий класс перевожу, но там посмотрим, если что, на второй год будете сидеть. Понятно? Подарок пока ваш.
0: Да,
1: а потом заберем.
0: Нет, ну мы теперь знаем, где есть всякие вкусности. Это уже неплохо. А вам, Диана, подарок от Центра молодости Yellow Birds. Это релакс-программа «Детокс похудения СПА». Здесь ленивое кардио, навуку-лайф, массаж буковыми роликами, обертывание, сауны в термоодеяле, травяной чай или кислородный коктейль.
3: Рубрику представляет Центр прыгажости и коррекции фигуры Yellow Birds.
4: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
5: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Яскравая, вытанженная! Ох, сябра мой! Здается, я пропадаю!
3: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds – Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это тое, что працует. Телефонуй 1-338-38-39. Это Юнистар.
4: Юнистар.

0: Информация на стрекомный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
1: Утреннее шоу на Юнистар. Мы продолжаем, друзья. И у нас продолжается утреннее шоу нашей новой игрой.
2: Да, мы вместе с сетью белорусской сети «Три цены» хотим напомнить вам о крутой коллекции. Называется она «Спадшина». Это посуда, сувениры, украшения, шопперы, канцелярские товары и прочие радости с белорусскими мотивами. И вот если вы тоже хотите такой крутой набор себе, то готовьтесь поучаствовать в нашей игре буквально через 7 минут.
1: Да, сыграем и, собственно говоря, если справитесь быстрее, подарок получите. Все это впереди, но ранее будут новости.

0: Реклама.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Зика. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Включаем режим большого шопинга на 21 век бай. С 10 по 13 сентября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду АПВАУ скидка 10% почти на все. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221. А у нас в «Соседях» с 10 по 13 сентября. Шоколад «Любимая Аленка» с дробленым фундуком 85 грамм, всего 2,59. Яблоко «Слава победителям», а «Упсис» всего 1,99 за килограмм. Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
3: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
4: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гринвикс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
0: Это была реклама.
7: Доброе утро. В Беларуси 9.32. Сейчас новости коротко. В Беларуси будут строить больше арендного жилья. Правительство поставило задачу ускорить решение вопросов вовлечения в оборот пустующих домов и установить требования к арендному жилью для молодых специалистов, обеспечить комфортные условия их проживания. Минск до октября очистят от автохлама. Крайняя дата – 1 октября, заявили в Мингорсполкоме. Там также отметили, что власти работают над созданием перехватывающих стоянок. Такой объект появится до конца года около пересечения улиц Кижеватого и Серова. С октября в Беларуси изменят правила электронной очереди на границе. Главное нововведение – ограничение срока действия договора. Теперь оплаченная бронь будет действительно 30 дней с момента внесения платежа. Компания Apple накануне впервые представила складной iPhone. Модель получила название iPhone Duo и раскладывается в большой экран диагональю более 7,5 дюймов. При этом смартфон стал самым дорогим в истории компании. Его цена начинается примерно с $2000. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Гомеле будет плюс 29, в Могилеве до 28 тепла, в Витебске 25 градусов, а выше нуля. В Гродно 19 с плюсом, в Бресте и Минске сегодня днем плюс 21. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Итак, друзья, у нас прямо сейчас наша новая игра. Не так давно у нас появилась в утреннем шоу. Mm-hmm. Рассказывай, Полин, подробности.
1: В белорусской сети «Три цены» появилась коллекция «Спадщина». Mm-hmm. Это посуда, сувениры, украшения, шоперы, канцелярские товары и прочие вещи с белорусскими мотивами.
0: Да.
1: И такой набор прям вот можно выиграть сейчас.
0: Выиграть можно. Я три подсказки вам даю. Mm-hmm. Это может быть место, либо город. Mm-hmm. Вы по подсказкам, когда понимаете, сразу же пишите ответ нам в Телеграм. Если вы первый с правильным ответом, тогда подарок ваш. Номер Телеграм, напомни, пожалуйста, Полина.
1: 29-610-9950.
0: Ну, сегодня легко будет, я сразу говорю. Вот мне кажется, что сегодня быстро очень справитесь.
1: Давай.
0: И давайте слушать подсказки. Город сегодня. Этот город славится своим замком. На гербе этого города изображены лев и два ключа. И название этого города совпадает с женским именем. Вот так.
1: Ну все. Есть!
0: Есть, да? Супер, конечно, справились, конечно. Отлично. Кто первый?
1: Так, первая Наталья оказалась. Да, действительно, Наталья, 7743. Поздравляем вас, Наталья. Вам достается набор из коллекции «Спадщина» от белорусской сети магазинов «Три цены». «Три цены» — это белорусская сеть магазинов товаров для дома, семьи и повседневной жизни. Компания помогает покупать

0: вещей, да, особенных находок, которые приносят радость. Ну что, Наталья быстрее остальных отправила город Лида нам в Телеграм. Молодец.
1: Партнер шоу «Сервис заказа лекарств аптека.бай».
2: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
3: Счастье. Лакто Флорене.
2: Что это?
3: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
2: Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
1: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
4: Вы слушаете.
5: Радио Юнистар.

0: Утреннее шоу на Юнистар мы продолжаем. 9:45. А нас с вами ждет еще и утренний гороскоп.
1: Такая наша звездная навигация по сегодняшнему дню. Красиво говорю, поэтично. А вот кто окажется счастливчиком этого дня, все подробности через 7 минут.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Раубичской до Долгиновского тракта, а также на Пушкина от Матусевича до Ольшевского.

0: Партнер дорожной информации, сайт по покупке и продаже запчастей «Bumper Buy». Запчасти покупай и продавай на «Bumper Buy».
1: Для людей старше 16 лет.
2: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» узнаем, в каких случаях время замечательно.

0: замедляется и почему нам нужно больше праздников.
1: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то шоу.
2: Реклама.
3: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенняя распродажа в Outlet'а. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
4: Тогда и я побежала.
3: Центр распродаж Outlet'а. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'а. Минск, Жукова 44.
5: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: В кино с 10 сентября.
8: Почему у вас телефон моего сына?
9: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
10: Галь Гадот.
8: Я не могу никого убить.
9: У тебя один час.
10: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
11: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
12: Это была реклама. А дальше мировой хит.
14: Партнер – препарат «Нанолар».
15: Аргентокиан «Нанолар» представляет. Простыло горло – вот удар.
16: Аргентокиан «Нанолар».
15: Аргентокиан «Нанолар». Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокиан «Нанолар». Содержит наноколоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Утренний гороскоп, он мимо не пройдет. Вы сейчас все узнаете, как сегодня четверг построить свой.
1: Так, овны, вы при желании сегодня способны добиться многого, дерзайте.
0: Упорство, тельцы, упорство, еще раз упорство.
1: Тельцы, упорство, упорство. Хорошо,
0: да, близнецы. Еще раз упорство, 3 раза было.
1: Что-то ты сегодня 1 раз по упорству, надо бы 3.
0: Я ж не телец.
1: Я ж телец, я переживаю. Близнецы склонны сегодня вообще заниматься ничего не деланием. Вот такие лентяи.
0: Рак, сегодня вы раки-забияки. В скандалы вы будете, в склоки лезть всякие.
1: Так, а льву противопоказано браться за большие дела. Да и за небольшие, в общем-то, тоже.
0: Девы, сегодня удачный день, если речь идет о каких-то таких, ну, скажем так, философских вопросах. Вот ничего конкретного сегодня делать не нужно. Вот рассуждать, да, хорошо.
1: Весы, сегодня следует позволить окружающим справляться со своими проблемами самостоятельно. Не лезьте, не помогайте, они сами.
0: Скорпионы, сегодня у вас появятся какие-то шансы, которые вы сможете блестяще использовать и реализовать.
1: А у Стрельца вряд ли будет достаточно сил, чтобы с энтузиазмом взяться за дела.
0: Козероги смогут

0: Супершоу. Сеть магазинов Мегатоп.
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
2: Ну что, друзья, мы готовы поделиться всем самым любопытным из того, что сегодня в утреннем шоу уже обсуждалось.
3: Да, в нашем утреннем дайджесте буквально через 7 минут. Петр Сафронов, Полина Литва, Саша Романов. Доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Реклама. Встречайте яркую осень всей семьей в санатории «Рассвет Любань». Отдых вдали от городской суеты. Релакс и уникальная минеральная вода для вашего здоровья. Забронируйте свою идеальную осень на сайте rassvetlyubany.by.
5: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
6: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
7: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
8: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
9: Чего хочет принцесса? Королевского предложения. В магазинах Мила скидки до 50% на декоративную косметику и парфюмерию с 10 по 30 сентября. Побалуй свою внутреннюю принцессу. Мила. Выгодно всегда. Ровности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
10: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
13: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
11: Это была...

Доброе утро. В Беларуси 10:00. С новостями Александр Романов. Минск до октября очистят от автохлама. Крайняя дата – 1 октября, заявили в Мингорсполкоме. Там также отметили, что власти работают над созданием перехватывающих стоянок. Такой объект появится до конца года около пересечения улиц Кижеватова и Серова.

0: Напомню, согласно недавним изменениям законодательства, срок, по истечении которого разрешено подавать в суд заявление о признании техники бесхозной и ее передаче местным властям, сократили с 30 до 10 дней, сообщают Минск Новости. Сезон осенней активности клещей наступил в Беларуси. Энтомологи говорят, что осенняя волна связана с массовым выплодом и луговых, и лесных иксодовых клещей. А значит, сейчас много нимф, то есть подростков. Их сложнее заметить, ведь они гораздо меньше и бледнее взрослого клеща. Но не менее опасно, пишет СБ «Беларусь сегодня». Специалисты отмечают, что 60% укусов происходит на дачах и в сельской местности, и только 21% в лесу. Компания Apple накануне впервые представила складной iPhone. Модель получила название iPhone Duo и раскладывается в большой экран диагональю более 7,5 дюймов. При этом смартфон стал самым дорогим в истории компании. Его цена начинается примерно с $2000. Кроме раскладушки, Apple показала iPhone 18 Pro и Pro Max с улучшенными камерами и увеличенной автономностью. Также представили новые Apple Watch и AirPods. И в завершение о спорте. Пари Сен-Жермен накануне на старте нового сезона футбольной Лиги чемпионов обыграл Слован со счетом 6-1. Финалист прошлого сезона Арсенал был сильнее итальянского Наполи 1-0. Чемпионы Испании и футболисты Барселоны разгромили Фейенорд со счетом 5-1. А английский Ливерпуль был сильнее Атлетика из Мадрида 2-1. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 55 копеек, доллар США 3 рубля 5 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Смекта.
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея.
4: Серега без рецепта помогает Смекта.
2: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Гомеле будет плюс 29, в Могилеве до 28 тепла, в Витебске 25 градусов, а выше нуля, в Гродно 19 плюсом. В Бресте и Минске сегодня днем до плюс 21. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
5: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магниоцитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно. Right now.

0: 13 Pro Max, да. Еще и раскладушку они презентовали. Ну, как всегда, уже многие не с таким трепетом ждут эти презентации, потому что как бы супер чем-то удивить компании не удивляет. Ну, пообещали, что вроде работать будет намного быстрее, пообещали, что батарея будет держать дольше, и камера там такая теперь, как это динамичная называется, короче, она с прищуром, она вот как глаз твой, uh-huh. зрачок, да, когда uh-huh. свет ярче, она сужается. Когда.
1: Зато девочки, которые целый год себя хорошо вели, могут Дедушке Морозу уже начинать писать письмо.
0: Могут, но Дед Мороз ничего не гарантирует. Даже девочкам, которые себя очень хорошо вели.
1: Что, получается, зря? Можно было их хулиганить. Ладно. Мне очень понравилась история со сновидениями. А ученые смогли погрузить людей в осознанные сновидения. Мы же, когда спим, не понимаем, что спим, да? А вот ученые разработали специальную методику, когда слабым электрическим током вестибулярный аппарат стимулируют, и ты такой во сне понимаешь, а, я же сплю, и можешь там творить все, что хочешь.
0: Ну, или...
1: И айфончик себе новый.
0: Да, и вот, собственно говоря, проснуться, посмотреть на свою пятерочку и сказать, ах, всего лишь сон.
1: Да, всего лишь сон.

0: Так, друзья, у нас есть еще ставки на хит, и прямо сейчас у вас возможность выбрать один из хитов, который мы с Полиной принесли. Мы их коротко опишем, ну а вы присылаете в Телеграм наши фамилии. Таким образом, выбираете один из наших хитов.
1: 29 610 9 9 5 0. Сейчас все решаете только вы.

0: Я предлагаю писателей этого голосовать за мой хит, потому что это звучит как некая девичья угроза.
1: Да.
0: Смотри, я могу быть милой, я могу быть неприятной, я могу быть классной, могу быть твоей кармой. В общем, как будто бы ты сам как будешь себя вести, так я тебе отвечу.
1: Но
0: мне нравится этот девичий посыл.
1: Может быть, он, конечно, и классный, но точно не про тебя, потому что из этого всего ты можешь быть только милой.
0: О, это факт, конечно. Ну ладно, ну девчонки же тоже разные бывают.
1: Разные.
0: Кстати, если вам нравятся такие хиты, под которые, ну, очень круто за рулем. Знаешь, вот бывает такая музыка, когда в дороге едешь, да, она как-то вот тебя, не знаю, стимулирует, не напрягает, очень приятно звучит. Вот это точно из этой категории. Пишите «Летово», послушаем вместе.
1: Окей, пишите. У меня сегодня очень зажигательный хит, классный, с классным ритмом, от которого точно захочется подняться из офисного кресла и начать пританцовывать. Прям вот почувствуйте ритм пятницы уже в этот четверг. Если хотите такой послушать, пишите «Сафронов» в Телеграм, будем слушать.
0: Ну что, немножко времени, собираем голоса. Зарядная станция.
2: Зарядная станция. Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» узнаем, в каких случаях время замедляется и почему нам нужно больше праздников.
2: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
3: Реклама.
4: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
5: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
6: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
7: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
8: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия

0: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Остался всего один рекламный ролик. Виват Орган. Шедевры мирового органного искусства в исполнении нидерландского музыканта Жана Пьера Стайверса прозвучат в программе, открывающей новый органный сезон в Большом зале Белгосфилармонии 15 сентября для зрителей старше 6 лет.
2: Это была реклама.
3: Подводим итоги ставки на хит. Вот как у нас распределились места. Сегодня хит, который принесла Полина Летова на втором месте.
4: Серьезно?
3: Да.
4: Мой хит называется «Sore», что переводит означает «неприятно». Вот такими могут быть девчонки хит от Каеры. Ну что, нет так нет.
3: Ну, ничего страшного, потому что сегодня очень классный зажигательный хит, который принес я на первом месте. Это Уилл Смит, «Getting Jiggy With It».
4: Ну, тебя качу, конечно.
3: Да, потанцуем в четверг, а?
4: Ладно, ладно. Но тогда уже до пятницы, что ли, да?
3: До завтра.

0: ее свежие рассветы и теплые закаты, грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
1: Реклама.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Любая запчасть за пару кликов. «Бампер Бай» решает.
4: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
5: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Это была реклама.
0: Юнистар продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Бодро. Слушайте прямо.

0: дальше. Хит за хитом.
1: Доброе утро. Четверг в компании Юнистар, возможно, лучший день для того, чтобы сделать что-то для себя. Не из рабочего списка, не для начальника. Просто так, потому что пятница уже близко, и это придает смелости. Но что сделать, чтобы рабочий день не пострадал? Самое простое, мне кажется, это музыка. Она как тот самый коллега, который не раздражает. Поэтому делайте громче. Слушаем хит за хитом. С вами Саша Козырев и Magnetic. Скоро в эфире. Мари Краммерис поет «Океан».

0: Но для начала мы с вами узнаем актуальные новости и коротко о погоде на сегодня.
1: Реклама.
2: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
3: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
4: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не стареет. 16 сентября опера «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные записки, прыжки с балкона – все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса, волшебная музыка и атмосфера, которую невозможно забыть. Моцарт умеет удивлять.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
8: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
9: Партнер эфира – торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет».
10: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 8 по 14 сентября. Виноград Султан 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности кофемолотый Лавацца Квалита Ора 250 грамм 22,99. Макароны Барилла в ассортименте всего 3,49 за 450 грамм.
11: Гиппо и Белмаркет.
10: Подробности на гиппо.бай и белмаркет.бай. Телефон 017 378 50 40.

0: Доброе утро. В Беларуси 11:00 с новостями Александр Романов. Оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания объявили сегодня по западу Беларуси. По прогнозам Белгидромета, в Брестской и Гродненской областях температура упадет примерно на 15 градусов по сравнению со вчера. Днем будет около плюс 16. Для сравнения, накануне в этих регионах было плюс 30. Кроме того, синоптики обещают по всей стране дожди, грозы и усиление ветра. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду. В наземном транспорте Минска проезд можно будет оплатить картой любого банка страны. Ее уже опробовали на некоторых маршрутах. Система будет работать точно так же, как и в метро, рассказали в Мингорисполкоме. Когда точно заработает новая система, точно неизвестно. Пока же купить билеты можно у водителя, в киосках Минск-Транс и кассах метрополитена, сообщают Минск-Новости. В России скоро пройдут выборы в Госдуму, и в Беларуси организуют избирательные участки в каждом областном городе и Бобруйске. Так что россияне, которые живут или временно находятся в нашей стране, тоже смогут отдать на выборах свои голоса. Сделать это можно будет в воскресенье 20 сентября с 8 утра и до 8 вечера. Больше информации о голосовании можно найти на сайте посольства России в Беларуси. И в завершение, в Америке разработали миниатюрный датчик электроэнцефалографии «Атлас». Он крепится на кожу за ухом и непрерывно собирает данные о работе мозга. Гаджет помогает понять, какие занятия, места и люди влияют на уровень стресса, умственную нагрузку и концентрацию. Если системе не хватает данных, то пользователь может вручную отметить, что делал в определенный момент времени. Аккумулятора устройства хватает примерно на 2 дня работы, а цена примерно 1500 белорусских рублей. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 55 копеек, доллар США 3 рубля 5 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. И к новостям компании. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Буд-экспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор, честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса с 16 по 18 сентября на выставке «Буд-экспо». Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Диасмин ЛФ».
2: При сиденье, ой-ой-ой, наверное, это геморрой. Ощущения так себе.
1: «Диасмин ЛФ». При обострении геморроя таблетки «Диасмин ЛФ». «Диасмин ЛФ» уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеют противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. При применении ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».

0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Гомеле будет плюс 29, в Могилеве до 28 тепла. В Витебске 25 градусов выше нуля, в Гродно 19 с плюсом. В Бресте и Минске сегодня плюс 21. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

Как мы узнали из прогноза погоды, синоптики обещают нам резкое похолодание, но не везде, зато вот осадки практически по всей стране. Поэтому давайте запасаться хорошим настроением, слушаем хит за хитом в эфире «Юнистар». И пусть завершение недели будет приятным.

0: Такие ритмы в каждом из нас просыпается мечтатель. Особенно, когда не хочется думать о работе. Если верить статистике, в среднем на работе мы погружаемся в них, в наши мечты каждые 40 минут. И если чувствуете, что работа пока идет, используйте окно возможностей. Ну а после чуть-чуть помечтаем. В этом нам, кстати, помогут исполнители, которые будут петь в эфире Unistar. Уже скоро в наших динамиках появится хит от Capital Cities «Safe and Sound».
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Но если вас увольняют с работы, не нужно кричать «авария», «катастрофа». Нужно спокойно поговорить с начальником, выработать план действий. Из квартиры вас выгнали, друзьям позвоните, объясните положение дел.
3: Слушай, ты так себе бизнес-советчик, потому что когда говоришь, ну не страшно, если вас увольняют, ну не страшно, если вас из квартиры выгнали, ну пофиг, если вас машину угнали там или не знаю.
2: Ребят, это старт хороший, для
3: чего-то нового. Ничего страшного, да, у вас не будет ничего, а значит и переживать будет не за что.
2: А значит будет стимул новый. Ну что вы?
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.
4: Реклама.

0: 2029 года.
1: Откройте новое с 9 по 11 сентября. Национальный выставочный центр «Белэкспо». Яркая выставка китайских товаров и услуг. Новые технологии, инновации, прогресс. «Чайна-шоу 2026 Беларусь». Получите бесплатный билет на «Чайна-шоу Бай».
2: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
3: Включаем режим большого шопинга на 21 век Бай. С 10 по 13 сентября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду АПВАУ скидка 10% почти на все. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176. 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrujestvo.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Это была реклама, а дальше мировой хит.
7: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
8: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Это четверг, вы в компании Юнистар. С вами Саша Козырев. И знаете, четверг в такой компании – это интересный день. И еще не финишная прямая, но уже мысли за пределами офиса. И вот именно здесь хорошо приживаются традиции. Не глобальные, маленькие, личные. Например, кофе с корицей. Его пьют только по четвергам. Но важный фактор – во время приготовления напитка принято бросать не только щепотку корицы, но и произносить простые слова на привлечение финансов. Да, со стороны звучит несерьезно, но работает. Поэтому отправляемся на поиски корицы, кофе, уверен, и так под рукой, ведь за окном четверг, и немного энергии нам не помешает. И пока исследуете офисные запасы, послушаем Galaxy от Kungs. Группа Montana споет в эфире Unistar. Adele, Someone Like You. У нас небольшая остановка перед тем, как продолжим слушать хит за хитом, отправимся на «Звериное дело».
1: Для детей старше 16 лет. «Звериное дело» на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника», «Уника», «Уника».
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
4: Привет! Сегодня слушаете дело о волнистом попугае Кеше. Его хозяин заметил, что каждый раз после еды попугай трется клювом о жердочку и прутья клетки. О чем это говорит и зачем Кеша так делает? Дело расследует звериный детектив. Точнее, ветеринарный врач Юлия Петлицкая.
5: Почесывание клюва после еды у попугаев – это обязательный ритуал гигиены и заботы о своем главном инструменте. Кеша просто очищает остатки влажного корма, каши или фруктов, чтобы они не засыхали и не гнили на роговице. Кроме того, такое трение помогает птице стачивать постоянно растущий клюв и поддерживать его правильную форму. Но если ваш попугай трется клювом до лысин вокруг восковицы или при этом тяжело дышит и хохлится, стоит показать ветеринару.
4: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра в это же время на Юнистар.
1: «Звериное дело».
6: Реклама. Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440 круглосуточно.
4: Виват Орган. Шедевры мирового органного искусства в исполнении нидерландского музыканта Жана Пьера Стайверса прозвучат в программе, открывающей новый органный сезон в Большом зале Белгосфилармонии 15 сентября для зрителей старше 6 лет.
7: Спилили! Скосили!

0: электроинструмент. Подробности на сайте «Удачник Бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер «Корм для кошек и собак» «Уника».
6: Уника, уника, уника.
5: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника».

0: вчера в регионах было даже 30 со знаком плюс, то сегодня за окном столицы максимум 20-21, так еще и осадки обещают. Поэтому давайте раскрасим наш рабочий четверг, добавим в него немного музыки, послушаем летний хит от Хюгела. Иракли. Уже скоро в нашем плейлисте, но для начала Нелли Фуртадо. Именно этот хит откроет наш очередной музыкальный час, а прямо сейчас новости и прогноз погоды.
1: Реклама.
2: Учись и играй с ноутбуком MindBandBand X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050. Со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук MindBandBand X16A. Всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах электросила и на сайте Сила.бай, а также по телефону 7677.
3: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». 3 состава жюри, 3 вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.

0: гаджеты.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Торговому филиалу ОАО «Савушкин продукт» в Минске требуются водители автомобилей категории Б и С. 029-680-19-44. Это был

0: Добрый день, в Беларуси 12 часов. Меня зовут Леся Никитина. Сфера образования в Беларуси будет регулироваться с учетом национальных интересов. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности, пишет Белта. Глава государства напомнил, что в стране последовательно на протяжении ряда лет донастраивается государственное регулирование образовательной деятельности. Основное требование президента – защитить детей от проходимцев и обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов. Белавия ввела полезную функцию для пассажиров. Теперь вернуть билеты можно онлайн. На сайте компании появилась возможность самостоятельно оформить добровольный возврат без обращения в офис или контакт-центр. Функция доступна только для бронирований, в которых билеты и дополнительные услуги были оформлены на сайте. И к зарубежным новостям. Дональд Трамп пообещал по $5000 каждому взрослому американцу при одном условии. Если республиканская партия сохранит контроль над обеими палатами Конгресса по итогам промежуточных выборов в США. Трамп сам представляет республиканскую партию, которая сейчас контролирует палату представителей и Сенат. Но к выборам 3 ноября республиканцы подходят с риском потерять большинство. И в завершении выпуска сборная Аргентины выбрала нового капитана после ухода Лионеля Месси из команды. Знаменитый 39-летний футболист объявил, что завершил карьеру в национальной сборной своей страны в конце августа. СБ «Беларусь» сегодня пишет, что на его место придет защитник мадридского «Атлетика» Кристиан Ромеро. Ему 28 лет, он выступает за сборную Аргентины с 2021 года. С командой Ромеро стал чемпионом мира в 2022 году и финалистом недавнего Мундиаля. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 55 копеек, доллар США – 3 рубля 5 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. И к новостям компании. Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает принять участие в долевом строительстве квартир на улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Смекта.
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея.
4: Серега без рецепта помогает Смекта.
2: Смекта – лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама – лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания.

0: Водитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди обещают по всей стране. Теплее всего будет в Гомеле и Могилеве, плюс 26-28, в Бресте до 21 тепла, в Гродно плюс 17-19, в Витебске 23-25 тепла и в Минске днем плюс 19-21 и дожди. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
3: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
4: Ну а мы в формате «Хит за хитом» продолжаем наше движение в сторону выходных. В ближайшие минуты для вас в эфире споет Нелли Фуртадо «Say It Right».

0: Спать — это одно. Иногда весь день мучает только один вопрос — как не заснуть на работе? Ну что ж, постараемся взбодрить. Для этого совсем скоро в эфире классная игра «Я знаю пароль». Но чтобы стать участником, нужно оставить заявку. Как это сделать? 610-9950. Пишите к нам в Телеграм. Всего лишь одну фразу «Я знаю пароль». А вот сможете ли вы подобрать пароль или нет, узнаем в середине этого часа. Кстати, если вы щелкаете наш вопрос как семечки, подбирать пароль и подарок в игре «Я знаю» останется вам от бренда Martin. Большой набор семечек именно получит наш чемпион. Ну а пока что хит от Limp Bizkit «Behind Blue Eyes».
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово, бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Вот у меня сейчас сын в 11 классе, да, и вот я уже думаю, вот он у меня уже поступил, да, куда-нибудь в какой-нибудь престижный вуз, вот он у меня уже учится на программиста, который будет так много зарабатывать, что он мне сразу покупает какой-то крутой электрокар. Покупает, подожди, я только начала.
3: Отстань, все нормально, не переживай, через год он будет там же в 11 классе.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.

0: Пилатес. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
1: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
2: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Дорогая, купил путевки в Египет.
6: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
5: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
6: Никто не останется без подарков.
7: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
8: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrushestvo.by.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Встречайте яркую осень всей семьей в санатории «Рассвет Любань». Отдых вдали от городской суеты. Релакс и уникальная минеральная вода для вашего здоровья. Забронируйте свою идеальную осень на сайте rassvetlyubany.by.
9: Это была

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамок Мартин сыр паўцвёрды 45-50%, 12,99 за килограмм. Мартин, гэта

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: Ну а прямо сейчас в эфире Юнистар стартует игра «Я знаю пароль». Напомню, что у нашего участника непростое испытание. Нужно выбрать для начала категорию, ну а после ответить на вопросы. У каждого вопроса три варианта ответа, соответствующие цифрам 1, 2 или 3. Таким образом, нужно составить пароль из трех чисел. Если комбинация подойдет, то наш участник сможет забрать сегодня подарок. Ну а сегодня у нас будет играть в прямом эфире Виктория. Будем с ней знакомиться. Виктория, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Виктория, как вы уже сказали, вы работаете в продажах, продаете детские игрушки. Как вы думаете, если сегодня будет категория, связанная с продажами, сможете ли вы ответить на все вопросы?
2: Только если по мягким игрушкам.
1: Только если по мягким. Хорошо, какая категория, вот на ваш взгляд, вам бы понравилась?
2: Знаете, песня о любви.
1: Песня о любви? Слушайте, да. Ну давайте, во-первых, проверим, какие категории сегодня есть. Что-то мне подсказывает, что, давайте, возможно, она и будет сегодня такая категория. Итак, поехали.
0: Одежда.
1: Сегодня есть категория «Одежда». Следом категория
0: «География». Песни про любовь.
1: И песни про любовь. Одежда, география, песни про любовь. Ну, я на всякий случай, Виктория, спрошу вас, будете ли вы менять свой выбор или готовы попробовать ответить на вопросы в этой категории?
2: Давайте, наверное, все-таки песни про любовь.
1: Так, договорились.
2: Любви.
1: Договорились. Тогда поехали. Итак, Виктория, первый вопрос. Какая певица сделала песню «I Will Always Love You» суперхитом? Вариант номер один – Бритни Спирс. Вариант номер два – Шакира. Вариант номер три – Уитни Хьюстон.
2: А какая песня?

0: Итак, Бритни Спирс, Шакира, Уитни Хьюстон. 1, 2 или 3? 3 секунды на раздумье.
1: Уитни Хьюстон.
0: Зафиксировали вариант. И идем дальше. Это вариант номер 3. Как называется первый альбом певицы Максим, в который вошла песня «Знаешь ли ты»? Итак, вариант номер 1. «Трудное время». Вариант номер 2. «Трудный возраст». Вариант номер 3. «Мир, труд, май».
1: Конечно, «Трудный возраст».
0: Или все-таки «Мир, труд, май»?
1: Ну, сейчас сентябрь, я думаю, все-таки «Трудный возраст». Сейчас детки в школу пошли.
0: Цифра 2. Зафиксировали. Да. И третий. В каком фильме прозвучала песня «Селин Дион»? «My heart will go on». Вариант номер 1. «Армагеддон». Вариант номер 2. «Гладиатор». Вариант номер 3. «Титаник».
1: «Титаник».
0: Итак, я принимаю этот вариант. Ну что ж вы так, Виктория,
1: правильно, да?
0: Как вы думаете, смогли ли вы сегодня подобрать тот самый пароль?
1: Мне кажется, нет. Как-то очень тяжело.
0: Очень тяжело было? Ну, смотрите, на первый вопрос вы сказали, что Уитни Хьюстон исполнила песню «I will always love you». На второй вопрос вы считаете, что та самая песня «Знаешь ли ты» от певицы Максим вышла в альбоме «Трудный возраст». И на третий вопрос та самая песня от Селин Дион «My heart will go on» звучала, по вашей версии, именно в фильме «Титаник». Ну что ж, давайте проверим.

0: чемпион. В подарок набор отборных полосатых семечек соли от бренда Мартин. Купите от 2 упаковок семечек Мартин в одном чеке, зарегистрируйте чеки на сайте Семечки Бай и примите участие в еженедельном розыгрыше призов рекламной игры на щелкай на призы. Срок с 10 августа по 18 декабря. Телефон 242-4-5. Где забрать подарок, оставайтесь на линии. Всем остальным хочется пожелать удачи, но уже завтра обязательно сыграем в эфире Юнистар. А пока что слушаем хит от Софи Элис Бэкстер.
1: Я знаю пароль.
2: Партнер программы «Семечки от Мартина». Качество всегда на высоте.
3: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
4: Мне с гусем.
3: Так они все с гусем.
4: Так я все и возьму.
5: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
7: Реклама.
8: Компания «Евроторг» приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе Заславль и поселке Привольном. Мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
9: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
10: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
11: В кино с 10 сентября.
12: Почему у вас телефон моего сына?
13: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
14: Галь Гадот.
12: Я не могу никого убить.
13: У тебя один час.
14: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
15: Запчасти покупай и продавай на «Бампербай».
16: Стройка, ремонт, уборка.

0: остался всего один рекламный ролик.
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
0: Это была реклама. А дальше...

0: Рокстон в эфире Юнистар. И как и вы, уже чувствую легкую усталость. Ведь мы преодолели с вами большую часть рабочей недели, но инерция дает нам шанс двигаться вперед. Поэтому давайте в том же темпе, с новыми силами включаемся в рабочий процесс. Финишная прямая уже скоро. И на этой дистанции мы с вами в формате хит за хитом. Это Юнистар, с вами Саша Козырев и Оффенбах, Miles Away. Группа Five Star Family в эфире Юнистар споет «Зачем?». В начале музыкального часа Аврил Лавин, My Happy Ending. Но для начала узнаем новости и прогноз погоды.
1: Реклама.
2: А у нас в «Соседях» с 10 по 13 сентября. Виноград черный всего 5,79 за килограмм. Персик Парагвай всего 8,99 за килограмм.
3: «Соседи» всегда выгодно зайти.
2: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290. Включаем режим большого шопинга на 21 век бай. С 10 по 13 сентября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду АПВАУ скидка 10% почти на все. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Digital, брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». 3 состава жюри, 3 вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
5: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
6: Для лечения герпеса «Октавир». Мазь для наружного и местного применения «Октавир».
7: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмедпрепараты».
8: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не стареет. 16 сентября опера «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные записки, прыжки с балкона – все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса, волшебная музыка и атмосфера, которую невозможно забыть. Моцарт умеет удивлять.
9: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей.

0: AMI. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: В кино с 10 сентября.
2: Почему у вас телефон моего сына?
3: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
4: Галь Гадот.
2: Я не могу никого убить.
3: У тебя один час.
1: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
5: Это была реклама.
7: Вы слушаете «Юнистар».
8: Партнер эфира – торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет».
9: Время выгодных покупок в «Гиппо» и «Белмаркет». С 8 по 14 сентября. Виноград «Султан» 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности – кофемолотый «Лавацца» «Квалита Ора» 250 грамм 22,99. Макароны «Барилла» в ассортименте всего 3,49 за 450 грамм. «Гиппо» и «Белмаркет». Подробности на «Гиппо.бай» и «Белмаркет.бай». Телефон 017-378-5040.

Добрый день, в Беларуси 13 часов и 2 минуты. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко критически оценил идею лицензировать монтаж и обслуживание домофонов. Об этом президент заявил сегодня на совещании по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности, пишет Белта. Глава государства обратил внимание, что в белорусских городах домофоны установлены практически в каждом подъезде, а значит, их очень много. Поэтому актуальным становится вопрос их обслуживания в средних и малых городах. Смогут ли там вовремя выполнять все необходимые требования и получить лицензии? Не приведет ли все это к перебоям в оказании услуг и их удорожанию для населения, сказал президент. Сразу 20 температурных рекордов побиты в Беларуси за вчерашний день. По данным Белгидромета, абсолютным лидером стал Брест. Воздух там прогрелся до плюс 31,5 градуса. Тогда как предыдущий рекорд, плюс 29,9, держался с 94 года, пишет Белта. Жарко было и в Гродно. Там воздух прогрелся до плюс 30,5 градусов. Прежний рекорд был заметно ниже, плюс 28,5, и держался с 2005 года. В Минске воздух прогрелся до плюс 28, тем самым был побит рекорд, который держался почти век. Предыдущий максимум – плюс 27,5 – здесь зафиксировали еще в 1932 году. Рейтинг застройщиков появится в Беларуси. Как рассказал первый замминистра архитектуры и строительства Владимир Наумович, новая система должна помочь как обычным белорусам, так и компаниям лучше ориентироваться на рынке и учитывать репутацию потенциального исполнителя, пишет Белта. И в завершении выпуска. Недалеко от Минска появится еще одна достопримечательность. Старинный парк усадьбы Рдутловских около Несвежа хотят серьезно преобразить. Там планируют построить оранжерею, а также теннисный корт и спортивную.

0: Водоем расчистят, берег укрепят, а рядом оборудуют деревянные пирсы и пешеходные мостики. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 55 копеек, доллар США – 3 рубля 5 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди обещают по всей стране. Теплее всего в Гомеле и Могилеве – плюс 26-28, в Бресте – до 21 тепла, в Гродно – плюс 17-19, в Витебске – 23-25 тепла, и в Минске днем – плюс 19-21, и синоптики обещают дожди. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Ну а мы продолжаем с вами слушать хит за хитом в эфире «Юнистар». В ближайшие минуты для нас поет Аврил Лавин «My Happy Ending». И не забывайте, «Юнистар» можно слушать и при помощи вашего компьютера заходите на сайт unistar.by.

Miles Away от Offenbach в эфире Unistar. Ну а я говорю всем привет, меня зовут Саша Кузырев. За окном у нас четверг. Он, знаете, как черновик пятницы. Еще не выходные, но уже чувствуется их запах. Именно в четверг мозг начинает потихоньку переключаться. Задачи еще идут, но где-то на фоне уже появляется мысль. А что я буду делать в субботу? Это не лень, не переживайте. Это нормальная человеческая перезагрузка. Используйте ее правильно. Завершите главное сейчас, пока есть импульс. Ну а пятница скажет вам за это огромное спасибо.

0: А еще в 95-м году на вокзале, когда подходил тебе человек, говорил, дай поменяю деньги, обменник. Вот. И менял тебя по такому курсу, уже потом понял, что это был фокус.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. С 7 до 10.30 на Юнистар.
2: Реклама.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Умеренность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Откройте новое с 9 по 11 сентября. Национальный выставочный центр «Белэкспо». Яркая выставка китайских товаров и услуг. Новые технологии, инновации, прогресс. «Чайна-шоу 2026 Беларусь». Получите бесплатный билет на «Чайна-шоу Бай».
2: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
5: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это. Мир не мил.
6: Для лечения герпеса «Октавир». Мазь для наружного и местного применения «Октавир».
7: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмедпрепараты».
8: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrujestvo.by.
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Это была реклама, а дальше мировой хит.
0: Партнер – препарат «Нанолар».
4: Аргентокия «Нанолар» представляет. Простыло горло – вот удар.
5: Аргентокия «Нанолар».
4: Аргентокия «Нанолар». Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокия «Нанолар». Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин пельмени бабуля Аня хатня 3,69 за 430 грамм. Мартин, это выгодно. Мартин Байк, 44,569,33.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: формате «Хит за хитом» преодолели большую часть четверга. Это радио «Юнистар» и хороший темп у нас. Мне кажется, что в четверг вроде все начинается с кофе и лучших намерений, а заканчивается ощущением, что снова забыли про себя. Да, про тот сериал, книгу, прогулку, все, что хотели, но не успели. Есть простая идея. Не после работы, не в выходные, а прямо сейчас, в течение дня. 10 минут на то, что нравится. Не на задачи, не на почту. На что-то вот искренне свое. Маленькие паузы для себя не мешают работе, поверьте. Они напоминают, зачем мы вообще с вами работаем. Поэтому пусть пауза будет приятной и полезной, а для этого у нас еще и музыка. «Дай-дай» от Барна Боя Шакиры в эфире «Юнистар». И Юлас поет «Танцы до рассвета». «Big City Life» от Metafix. Ну а мне остается попрощаться. С вами был Саша Козырев. Дальше «Хит за хитом», и скоро микрофоном появится Дмитрий Николайзин.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы — компания Белтелеком.
3: Теперь моя очередь.
4: Нет, моя.
5: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
6: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
7: Вы точно не раз слышали фразу «узнал по сарафанному радио».
6: Так мы говорим, когда новость или полезный совет передаются из уст в уста. От соседа к соседу, от коллеги к коллеге. Но задумались ли вы, почему это радио именно сарафанное? И при чем тут вообще одежда? Оказывается, это образное выражение появилось в русском языке примерно 100 лет назад. Как раз тогда привычные нам радиоприемники только-только входили в жизнь людей и были огромной редкостью. И вот интересный факт. Сарафанным это радио в шутку назвали благодаря общительным жительницам деревень. Раньше они любили собираться вместе на душевные посиделки в традиционных сарафанах. Бурно обсуждали все местные новости и очень быстро делились ими со знакомыми. Слухи разносились с такой скоростью, что вполне могли конкурировать с первыми выпусками новостей. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать». Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадщина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
8: Реклама.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: А у нас в «Соседях» с 10 по 13 сентября. Шоколад «Любимая Аленка» с дробленым фундуком 85 грамм, всего 2,59. Яблоко «Слава победителям», а «Уксис» всего 1,99 за килограмм.
2: «Соседи» всегда выгодно зайти.
1: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
3: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
4: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
5: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
6: Видеобел.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
7: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
1: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
0: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
3: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

Привет, вы на Юнистар. Четверг уверенно перешагнул свой экватор. Самое время сделать глубокий вдох, налить чашку свежего кофе и настроиться на финишную прямую этого дня. До выходных остался всего один решительный рывок. Будем приближать их под хит за хитом. Совсем скоро в эфире Юнистар появится Биби Рекса и Дэвид Гетта с хитом «Sad Girls». До этого для нас поет Юрий Титов. А раньше всех послушаем мегахит от группы Maroon 5 «Wake Up Call».

0: Ника или на Ами Бай.
1: «Виват Орган» – шедевры мирового органного искусства в исполнении нидерландского музыканта Жана Пьера Стайверса прозвучат в программе, открывающей новый органный сезон в Большом зале Белгосфилармонии 15 сентября для зрителей старше 6 лет.
2: Чего хочет принцесса? Королевского предложения. В магазинах «Мила» скидки до 50% на декоративную косметику и парфюмерию с 10 по 30 сентября. Побалуй свою внутреннюю принцессу. «Мила». Выгодно всегда. Ровно по телефону 8029 373 0088 и на сайте mila.by.
3: Осень пришла.

0: программами досмотра. На втором месте у белорусов семья, на третьем деньги, затем идет душевный покой, комфорт и любовь. И в завершении выпуска. Американские ученые выяснили, что ностальгия по прошлым отношениям может укреплять связь с новым партнером. Недавно проведенное исследование показало, что теплое воспоминание о бывшем не подрывало веру в новую любовь, а скорее возвращало человека к общему ощущению, что романтическая близость – это благо. При этом психологи уточняют, что воспоминания вызывали у людей искусственно через лабораторное задание, а не спонтанно, как это происходит в обычной жизни. Также не учитывали, сколько времени прошло с момента расставания с бывшим партнером. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 55 копеек, доллар США – 3 рубля 5 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диазмин ЛФ.
2: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
3: Как и вены на ногах.
2: Посмотрите на Диазмин ЛФ.
4: Диазмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диазмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диазмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
5: Реклама лекарственных препаратов имеет противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет перед применением. Знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Ликфан Беларусь».
0: По информации сайта «Погода Баи», этой ночью осадков синоптики не обещают. В Бресте будет плюс 6, плюс 8. В Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске до 11 тепла. И в Минске ночью плюс 9, 11 и без осадков. Завтра днем небольшой дождь пройдет в Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Бресте и Гомеле будет до 21 тепла. В Могилеве, Гродно и Витебске плюс 17, 19. И в Минске завтра днем тоже до 19 тепла и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Только что на Unistar прозвучали Бибер Экса и Дэвид Гетта со своим хитом «Sad Girls». Прямо сейчас это 8-я строчка нашего хит-парада. Но вы же знаете, все в ваших руках. Заходите на сайт unistar.by, голосуйте за своих фаворитов и слушайте итоги Unistar Top 20 в пятницу в 5 вечера, а также в повторах по выходным в субботу и воскресенье. Да, за окном в Митке сегодня пасмурно, так что давайте согреваться и отвлекаться исключительно хорошей музыкой. Буквально через 15 минут в эфире появится программа «Хитовый комментарий». Сегодня разберем восточный хит «Араш» от Араши и Хелены. Ну а прямо сейчас будет мировой хит от группы One Republic. Приятной вам работы под хит за хитом на Unistar.
1: Сегодня утром на Unistar было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Камера тут динамическая появилась, понимаешь, как она теперь как глаз твой, она прищуривается, ну, в зависимости от освещения, или расширяется. Насколько это отразится на том, будешь ли ты кривенький и смешной на фотографии, я не знаю. Мне кажется, если ты кривенький и смешной, то камера, как бы она ни сужала, как бы iPhone все равно на экране выдаст, не получается крупными большими буквами и сфоткает тебя как на паспорт.

0: «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные записки, прыжки с балкона – все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса, волшебная музыка и атмосфера, которую невозможно забыть. Моцарт умеет удивлять.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
3: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
4: Спилили! Скосили!

0: электроинструмент. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: Остался всего один рекламный ролик. А сейчас в эфире суши-сет «Юнистар» от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by. Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер корм для кошек и собак «Уника».
3: «Уника», «Уника», «Уника».
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет! Это «Хитовый комментарий» – программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне исполнителя Араша, и называется она «Араш». Собственно, и в переводе не нуждается.

О, да! Это весна, и я опять иду к тебе. Араш, мне холодно без тебя. Оу, ты моя любовь. Перед нами одна из ранних совместных работ Араши и шведской вокалистки Хелены, чей нежный вокал стал визитной карточкой многих хитов артиста. Что касается клипа, то его на самой главной видеоплатформе мира посмотрели более 31 миллиона раз. По сюжету ролик напоминает короткометражную драму. Вокруг певца крутится море девушек, а та, в которую он влюблен, постоянно от него ускользает. Араш доказал, что не обязательно петь на английском, чтобы стать безумно популярным, написал под видео один пользователь. Слушаю, и как будто мне снова 11. Вот будто бы клип досмотрю и пойду на улицу гулять с друзьями, вспомнил другой. Душа плачет, когда я слушаю эту песню. Столько воспоминаний, подытожил третий. Вот и мы послушаем прямо сейчас Араш. И его песня называется также Араш.

0: Вы знаете, смотрю сейчас в окно эфирной студии, в Минске все-таки пошел дождь. Да, надо было утром брать зонт. Надеюсь, вы оказались куда практичнее меня и взяли его с собой, точно не промокнете. Меня зовут Дмитрий Николайзин, с вами радио Юнистар. Здесь только хорошее настроение и хит за хитом весь день. Ближайшие минуты не станут исключением, и совсем скоро для нас поет Алекс Уоррен. До него появится талантливый белорус Холи Флейм со своей версией легендарного хита про Любочку. Ну а раньше всех послушаем невероятную Риану. Улыбайтесь, несмотря на капризы погоды за окном. С вами Юнистар и хит за хитом.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в Новой Боровой.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrushestvo.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Включаем режим большого шопинга на 21 век бай. С 10 по 13 сентября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду АПВАУ скидка 10% почти на все. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Это было.

0: привет! Ну, как проходит ваш рабочий день? Надеюсь, отлично. С вами Юнистар, с вами Дмитрий Николайзин. Сделал тут хит за хитом. Ну, а с ними любые задачи решаются абсолютно легко. Проверено на себе. Очень скоро в эфире появится Tame Impala с мега-хитом «Дракула». До этого споют Юрия Савичева песню «Прости за любовь». А еще раньше послушаем культовый трек Мартина Гаррикса «Animals». Приятной и легкой работы вам вместе с радио «Юнистар». Тут хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
4: 12 и 13 сентября на линии Сталина отметят День танкиста. Посетителей ждут две масштабные военно-исторические реконструкции, интерактивные зоны и насыщенная программа для всей семьи. Мероприятие проходит при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь. Подробности и билеты на сайте stalinline.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Тебя не узнать.
5: Классный образ. Все осенняя распродажа в Outlet. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
6: Тогда и я побежала.
5: Центр распродаж Outlet. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet. Минск,

0: слушаете Юнистар. Партнер эфира — торговые сети Гиппо и Белмаркет.
1: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 8 по 14 сентября. Виноград Султан 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности кофемолотый Лавацца Квалита Ора 250 грамм 22,99. Макароны Барилла в ассортименте всего 3,49 за 450 грамм. Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

0: Добрый день, Беларуси, 15 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко поручил доработать подходы к новациям в сфере лицензирования. Об этом по итогам совещания у главы государства заявил сегодня министр экономики Юрий Чеботарь, пишет Белта. По словам министра, сейчас в Беларуси лицензируется 38 видов деятельности, которые касаются защиты жизни и здоровья населения, финансовых потоков, безопасности граждан и защиты в правовом формате, а также национальной безопасности. Те или иные изменения было предложено внести в 28 видов деятельности. Сколько белорусы хотели бы иметь детей, выяснили социологи. Исследование проводил аналитический центр ЭКОМ. Около 45% белорусов ответили, что с учетом реальных жизненных обстоятельств хотели бы иметь двух детей. 25% одного ребенка, 12% три, а вот четверых больше детей выбрали только 3,5% белорусов. Но в идеале, если бы позволяли материальные и другие условия, 42,5% респондентов ответили, что хотели бы двух детей, 22% трех и 16,5% одного ребенка, пишет Белта. Минчане стали реже обращаться за помощью к медикам после укусов клещей. Об этом рассказали в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии. Количество обращений стало на 16% ниже средних многолетних статистических данных. И все потому, что люди стали более ответственными в вопросах защиты от клещей на природе, говорят энтомологи. При этом в стране сейчас очередной пик активности этих насекомых. Из-за умеренной температуры и влажности клещам сейчас особенно комфортно, пишут Минск Новости. И в завершении выпуска. Пока весь мир живет в 2026 году, завтра в одной стране наступит 2019. Речь идет об Эфиопии. Дело в том, что в этой стране используют не григорианский календарь, как во многих других странах мира, а свой. И там другой расчет начала христианского летоисчисления. В эфиопской традиции иначе определили дату Благовещения и начало христианской эры. Поэтому номера годов в эфиопском и григорианском календарях расходятся на 7-8 лет. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 51 копейка, доллар США – 3 рубля 1 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек.
1: Партнер новостей – препарат Смекта.
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает Смекта.
4: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеется противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
0: Ну а сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью осадков синоптики не обещают. В Бресте будет плюс 6, плюс 8. В Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске до 11 тепла. И в Минске ночью плюс 9, 11 и без осадков. Завтра днем небольшой дождь пройдет в Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Бресте и Гомеле будет до 21 тепла. В Могилеве, Гродно и Витебске плюс 17, 19. И в Минске завтра днем тоже до 19 тепла и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
5: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» – в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
6: Добрый день, это радио Юнистар и Дмитрий Николайзин. Тут хит за хитом. Прямо сейчас появится Мартин Гаррикс и его большой хит «Animals». Легкой работы и приятного дня.

0: Привет, это радио Юнистар на часах 15:21, а это значит, что до окончания рабочего дня осталось всего несколько часов. Держитесь, финальный рывок четверга мы делаем вместе с вами. Ну а чтобы не расставаться с любимой музыкой, слушайте Юнистар в умных колонках от Яндекс. Просто скажите «Алиса, включи Юнистар» и наслаждайтесь любимыми песнями в любой момент. Пусть у вас и на работе, и дома всегда будет тепло и уютно. Ну а буквально через 15 минут в нашем эфире станет еще и очень интересно. В программе «Надо знать» мы разберемся в дикой природе и выясним, почему белые медведи на самом деле черные. Да-да. А буквально через минуту послушаем большой хит «Хаш-хаш» от Pussycat Dolls. Работайте и отдыхайте вместе с Юнистар под хит за хитом.
1: Ее свежая роса.

0: для детей старше 16 лет.
1: Что лучше, 18-й айфон или журавль в руке? Вот такой был вопрос.
2: Конечно, журавль. Если он у вас в руке, есть вероятность, что вы летите зимовать в теплые страны. Это же круто.
0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра

0: календаре до 3 января 2029 года.
1: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
2: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Барановичах приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80-163-59-95-24 и 80-163-59-95-23.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Твоя 8 з Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
8: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
9: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Только что на Юнистар прозвучал мистер Позитив Мика и его релакс. И это отличный повод вспомнить, если вовремя делать небольшие паузы в работе, то она приносит гораздо больше удовольствия. Так что отложите на пару минут документы, сделайте глубокий вдох и просто настройтесь на отличную музыку. Впереди Fastboy с классным хитом Music Sounds. До этого добавим тепла и меланхолии и послушаем песню «Обними от лирика». А еще раньше появится невероятная Фьоргия. Легкого дня вы слушаете хит за хитом на Юнистар.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы – компания «Белтелеком».
3: Теперь моя очередь. Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком-шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
0: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
5: Если спросить любого ребенка или взрослого, какого цвета белый медведь, тот ответит очевидно. Но если вы спросите об этом физиков или биологов, они вас сильно удивят.
0: На самом деле, на этом красивом полярном жителе нет ни одного белого волоска. Природа придумала для медведей потрясающий зимний костюм, который работает как оптический обман. Кожа у белого медведя абсолютно черная, а его шерстинки прозрачные и полые внутри. Каждая ворсинка работает как крошечная стеклянная трубочка. Она улавливает солнечные лучи и отражает их в разные стороны. Именно из-за этого преломления света наш глаз видит шерсть белоснежной. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
6: Реклама.
7: Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
8: Любая запчасть за пару кликов. Бампер Бай решает.
9: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
6: Это была реклама, а дальше — мировой хит.
2: Партнер — препарат «Нанолар».
10: Аргентокия «Нанолар» представляет... Простыло горло, вот удар.
11: Аргентокия Нанолар.
10: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания. Имеются противопоказания. С двух лет. На правах рекламы.

0: привет, с вами радио Юнистар. Сегодня 10 сентября. Этот рабочий четверг все активнее поглядывает в сторону вечера. А вы уже построили планы? Сходить, например, на квиз, заказать суши с семьей или просто отдохнуть дома? Какое бы решение вы ни приняли, хит за хитом всегда можно взять с собой. Просто скачайте бесплатное мобильное приложение Юнистар, Google Play, App Store и Huawei App Gallery и слушайте любимую музыку в идеальном качестве в офисе и по дороге домой. У нас, кстати, на подходе Бауза с хитом «Magnetic». Чуть раньше Майя Мишель споет о том, как же меняется ветер. Также будет большой хит от группы «Rasmus» «In the Shadows». Это Юнистар, и здесь хит за хитом весь день.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни. И заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова. Завтра вы узнаете необычную историю острова, который то появляется, то исчезает.
3: Привет, это Петр Сафронов, и в пятницу в утреннем шоу расскажу вам об одном очень увлекательном фильме.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар. Шоу «Зарядная станция». Зарядная
4: станция. Реклама. Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
5: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Это была реклама.

Добрый день, в Беларуси 16 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко потребовал навести порядок в рекламе и работе игорного бизнеса. Об этом шла речь сегодня на совещании у президента в Минске. Глава государства заявил, что страна превратилась в казино, а рекламные слоганы, вроде «крути гуся», развешаны повсюду, пишет Белта. Александр Лукашенко обратился к главе администрации президента Дмитрию Крутому с поручением серьезно заняться этой темой. Как белорусы распоряжаются своими доходами, рассказали социологи. Они провели комплексное исследование по актуальным вопросам социально-экономического развития Беларуси, сообщает Белта. Выяснилось, что 28% белорусов делают наличные накопления именно в белорусских рублях. 41% респондентов тратят все деньги и 33,5% берут рассрочку или кредиты. Минск до октября очистят от автохлама. Крайняя дата – 1 октября, заявили в Мингорсполкоме. Там также отметили, что власти работают над созданием перехватывающих стоянок. Такой объект появится до конца года около пересечения улиц Кижеватого и Серова. Напомню, согласно недавним изменениям законодательства, срок, по истечении которого разрешено подавать в суд заявление о признании техники бесхозной и ее передаче местным властям, сократили с 30 до 10 дней, сообщают Минск Новости. И в завершении выпуска черное шелковое платье принцессы Дианы, которое прозвали «платьем мести», выставят на торги в Нью-Йорке. Об этом пишет СБ «Беларусь сегодня». Стоимость лота оценивается в 300 тысяч долларов. Диана считала черное платье с открытыми плечами слишком дерзким и 3 года не решалась надеть его на публичное мероприятие. В итоге принцесса посетила в нем картинную галерею в тот самый вечер, когда принц Чарльз публично признался в супружеской измене в телеинтервью, которое транслировалось по всей стране.

А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля и 51 копейка, доллар США 3 рубля 1 копейка и 100 российских рублей 3 рубля и 60 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.

0: Мельдоний ЛФ.
1: Новый день.
2: Новые нагрузки.
1: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
3: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
4: По информации сайта Погода.бай, этой ночью осадков синоптики не обещают. В Бресте будет плюс 6-8, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске до 11 тепла, и в Минске ночью плюс 9-11 и без осадков. Завтра днем небольшой дождь пройдет в Витебске, в остальных городах осадков не обещают. В Бресте и Гомеле будет до 21 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 17-19, и в Минске завтра днем тоже до 19 тепла и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
0: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

привет! Вы слушаете радио Юнистар. Легкого и приятного дня вам желает Дмитрий Николайзин. Прямо сейчас встречаем хит от группы Rasmus и The Shadows. Приятного и легкого прослушивания.

0: пауза и его стильный трек «Magnetic» только что прозвучали на Unistar. Прямо сейчас это шестая строчка нашего хит-парада. Ну а полную картину чарта вы можете посмотреть на сайте unistar.by. Там можно и проголосовать за любимый хит, чтобы именно он возглавил вершину в эту пятницу. Меня зовут Дмитрий Николайзин. Совсем скоро в эфире появится мой коллега Валентин Середа. В программе «Выход в люди» он расскажет, как провести ближайшие выходные и где в Минске можно отметить День города. Да-да, не пропустите, планов у столицы много. Ну а буквально через минуту послушаем мировой хит от группы «Blue». Продолжаем четверг под «Хит за хитом» на Unistar.
1: Сегодня утром на Unistar было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Как это слово можно использовать?
3: Давай.
2: Допустим, вы девушка или женщина. У вас романтический...
3: Допустим.
2: У вас романтический ужин с мужчиной, к которому вы неравнодушны. Он все сидит и рассказывает какую-то ерунду. Например, какое давление в шинах должно быть, скажем, когда вы едете по пустыне.
4: 120 на 80.
2: Вот в такой ситуации можно встать и сказать: хватит разводить антимонии, давай ближе к делу.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
5: Реклама.
6: Компания «Евроторг» приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе Заславль и поселке Привольном. Мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
7: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». 3 состава жюри, 3 вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
8: Включаем режим большого шопинга на 21 век бай. С 10 по 13 сентября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду АПВАУ скидка 10% почти на все. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
9: Виват Орган. Шедевры мирового органного искусства в исполнении нидерландского музыканта Жана Пьера Стайверса прозвучат в программе, открывающей новый органный сезон в Большом зале Белгосфилармонии 15 сентября для зрителей старше 6 лет.
10: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламный

0: партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
1: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: привет! Вы на волне Юнистар в Беларуси 16:37. Эти несколько часов с вами провел Дмитрий Николазин. Спасибо за отличную теплую компанию. Совсем скоро в нашем эфире появится очаровательная Аня Васильева и ее, наконец-то, шоу «Идеальный спутник по дороге домой». Давайте завершать рабочие дела и настраиваться на приятный вечер под хит за хитом. Впереди нас ждет зажигательная Слейтер и ее мега-хит-дэнс. Между прочим, ее слегка опередит группа «Серебро». А еще раньше появится легендарный Кеймаро со своим взрывным «Let's go». Приятного продолжения четверга. С вами Юнистар и хит за хитом весь день.
1: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар. Партнер программы – компания «Белтелеком».
2: Теперь моя очередь. Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
4: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
1: Выход в люди.
4: В субботу 12 сентября Минск отмечает День города. Основные гуляния по традиции развернутся у Дворца спорта. Там до вечера будет греметь концерт, а рядом будет работать ярмарка. С 10:30 на пересечении проспектов Победителей и Машерова развернется международный фестиваль исторической реконструкции «Минск старожитный». Там будут рыцари, средневековые костюмы и такая же атмосфера. А если отъехать еще

0: еще ближе к центру, то можно попасть на фестиваль профессий в парке Горького. Впрочем, праздновать можно не только в центре. Районы тоже не останутся в стороне. Ленинский район гуляет в Лошадском парке, Центральный в парке Победы, Заводской у Чижовка-арены. Ну а яркой точкой праздника станет салют в 23:00. Любителей кошек я приглашаю в ТЦ «Призма» на Партизанском проспекте. Там в субботу стартует международная выставка кошек. Кошки там будут всех возможных пород. И рыжие, и шоколадные, и голубые, и лиловые, пятнистые, и полосатые. И кудрявые, и гладкие, и совсем без шерсти. Но все очень милые. Вы увидите, как судьи оценивают кошачью красоту и характер, и после этого наверняка захотите забрать одного домой. И такая возможность там тоже будет. Тем, кому котики кажутся слишком тихими, я рекомендую отправиться в стайки под Минском. В деревне Прилесье в субботу стартует драйв-фест. И это не просто выставка, это историческое противостояние подразделений BMW M и Mercedes AMG 63. Они будут гоняться по треку, мериться выхлопами и бороться за звание лучшего. А мы с вами сможем проголосовать за любимую машину, послушать музыку, вкусно поесть с фудкорта и просто насладиться видом красивого жилья и скорости, потому что вид этих машин и рев моторов никого не оставит равнодушным. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда, особенно если это выход в люди.
1: Выход в люди.

0: Реклама.
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
2: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
5: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
6: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
7: 12 и 13 сентября на линии Сталина отметят День танкиста. Посетителей ждут две масштабные военно-исторические реконструкции, интерактивные зоны и насыщенная программа для всей семьи. Мероприятие проходит при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь. Подробности и билеты на сайте stalinline.by.
8: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: «Аскона» ждет вас дома только в сентябре.

0: Подробности на Asko.by и по номеру 7176.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер корм для кошек и собак Уника.
2: Уника, Уника, Уника.
0: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма Уника.

0: партнер-шоу препарат Пробактолор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик. Для поддержки пробиотик.
1: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ларин.

16:57. Это наконец-то шовный и не старый, наконец-то наш четверг. Ну пусть не так тепло, как вчера, зато я обещала вас греть хитами на Юнистар. Брюкс XTN уже очень скоро ворвется в наш эфир. И Pay to Exist. Ой, как красиво. Будем слушать вместе и наслаждаться. А еще мод. И Аврил Лавин этим вечером уже, представляете? Казалось, только-только вы еле-еле поднимали себя на работу, а тут уже можно начинать праздновать вечер.

0: Меня зовут Полина Летова. Завтра вы узнаете необычную историю острова, который то появляется, то исчезает.
1: Привет, это Петр Сафронов, и в пятницу в утреннем шоу расскажу вам об одном очень увлекательном фильме.
2: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама. Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. Откройте новое с 9 по 11 сентября. Национальный выставочный центр «Белэкспо». Яркая выставка китайских товаров и услуг. Новые технологии, инновации, прогресс. «Чайна-шоу 2026 Беларусь». Получите бесплатный билет на «Чайна-шоу Бай».
4: Запчасти покупай и продавай на «Бампер-бай».
5: В кино с 10 сентября.
6: Почему у вас телефон моего сына?
7: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
8: Галь Гадот.
6: Я не могу никого убить.
7: У тебя один час.
8: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
9: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
3: Остался всего один рекламный ролик.
10: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар».
4: Партнер эфира – торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет».
11: Время выгодных покупок в «Гиппо» и «Белмаркет». С 8 по 14 сентября. Виноград «Султан» 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности кофемолотый «Лавацца» «Квалита Ора» 250 грамм 22,99. Макароны «Барилла» в ассортименте всего 3,49 за 450 грамм. «Гиппо» и «Белмаркет». Подробности на «Гиппо.бай» и «Белмаркет.бай». Телефон 017-378-5040.

Добрый вечер. В Беларуси 17 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко усомнился в целесообразности предлагаемых изменений для медиков, которые хотят работать в частных клиниках. Об этом шла речь сегодня на совещании у президента по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. В Минэкономике предлагают увеличить стаж работы в госучреждении с 3 до 7 лет, а также сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Комментируя эти предложения, глава государства поинтересовался, есть ли аналитические данные о том, сколько медиков уходит из госучреждений в коммерческий и почему это происходит. Минчане стали реже обращаться за помощью к медикам после укусов клещей. Об этом рассказали в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии. Количество обращений стало на 16% ниже среднемноголетних статистических данных. И все потому, что люди стали более ответственными в вопросах защиты от клещей на природе, говорят энтомологи. Рейтинг застройщиков появится в Беларуси. Как рассказал первый замминистра архитектуры и строительства Владимир Наумович, новая система нужна, чтобы помочь как обычным белорусам, так и компаниям ориентироваться в репутации застройщиков. Подробностей о рейтинге пока мало. Известно, что он появится на государственном ресурсе, пишет Белта. И в завершении выпуска. Сборная Аргентины выбрала нового капитана после ухода Лионеля Месси из команды. Знаменитый 39-летний футболист объявил, что завершил карьеру в национальной сборной своей страны в конце августа. СБ «Беларусь» сегодня пишет, что на его место придет защитник мадридского «Атлетика» Кристиан Ромеро. Ему 28 лет, он выступает за сборную Аргентины с 2021 года. С командой Ромеро стал чемпионом мира в 2022 году и финалистом недавнего мундиаля. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля и 51 копейка, доллар США 3 рубля.

рубля 1 копейка и 100 российских рублей 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Только по 30 сентября в Зика скидки до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценный момент

229-324-66-66. Такими были новости к этому часу. Ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью осадков синоптики не обещают. В Бресте будет плюс 6, плюс 8, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске до 11 тепла, и в Минске ночью плюс 9, 11 и без осадков. Завтра днем небольшой дождь пройдет в Витебске, в остальных городах осадков не обещают. В Бресте и Гомеле будет до 21 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске 17, 19 и в Минске завтра днем тоже до 19.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Наконец-то шоу. 17.11, наконец-то, шоу на Юнистар, о чем говорят машины, о том, что автоцентру «Атлант-М», который, вероятно, знает каждый белорус, сегодня исполнилось 35 лет. В эту дату ребята рассказали о своих успехах. Продано более 520 тысяч автомобилей. И сейчас у компании 10 автоцентров в Минске и 18 брендов. Ну и «Атлант-М», как вы наверняка знаете, не только продает машины, но и занимается сервисом, гарантийным и техническим обслуживанием, разбором и подбором автозапчастей. В общем, поздравляем вместе со всеми белорусскими автолюбителями. С днем рождения! Ну и едем дальше.

0: pay to exist.
1: Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy.
2: Любая запчасть за пару кликов. Bumper Buy решает.
3: Это
2: радио
4: Юнистар.
5: I am paid to exist.

0: Партнер шоу препарат Пробакталор.
1: Наконец-то шоу. 17:14, ну и буквально через пару минут мы сыграем с вами в игру «Ценный кадр». Сегодня я предлагаю дозвониться тем, кто не пропустил ни одного фильма с Николасом Кейджем и уж точно знает, куда летит

0: Если смотрели фильм «Воздушная тюрьма», нужно будет по сюжету сориентироваться. Ну, а я пока сориентирую вас о пробках в столице. МКАД загружен от Чижевских до Партизанского проспекта 44 минуты, друзья мои. 10 на улицу Кабушкина отведите от машиностроителей до Партизанского проспекта, 7 на Куйбышева от Кульмана до Сурганова. И несколько пятиминутных пробок — это Долгиновский тракт от Новаторской до Орловской, Сурганова от Платонова до проспекта Независимости и Ленина от Интернациональной до Кирова. Аня Васильева, еду с вами я, ну и, конечно, желаю дозвониться.
1: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации.

0: 8-9-7-7-21-20.
1: Дорогая, купил путевки в Египет.
2: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
1: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
2: Никто не останется без подарков.
3: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в «Березе» приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно, обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белоозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Учись и играй с ноутбуком Mindbend X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050. Со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук Mindbend X16A. Всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах электросила и на сайте Сила.бай, а также по телефону 76 77.
4: Это была реклама.

0: Удивилась, если бы Анатолий его не смотрел. «Воздушная тюрьма» называется. Красивая завязка быстро сменяется сценой убийства. Главный герой попадает в тюрьму и пропускает момент рождения дочери. Он следит за тем, как она растет, исключительно по фотографиям. Ну что, будем вспоминать с вами сюжет? Готовы?
1: Да.
0: И вот проходит 8 лет. Кэмерон должен выйти на свободу. Ему предстоит отправиться на борт самолета, который перевозит заключенных под охраной. И вам, Анатолий, нужно вспомнить сцену. Он складывает свои вещи в коробку. И помимо его личных вещей, там еще и лежит подарок для дочери. Что это за подарок? Вариант 1. Говорящая кукла. Вариант 2. Плюшевый кролик. Вариант 3. Самодельный кораблик. Интуицию проверяем или помните наверняка? А?
1: Нет, вообще не помню.
0: Не помните. Хорошо, как вам подсказать-то теперь, Анатолий? Ну, к какому варианту склоняетесь? Давайте так.
1: Больше, наверное, к кролику склоняюсь.
0: Ну, тогда отвечайте. Какой кролик, вариант?
1: Кролик.
0: Кролик, второй вариант. Второй. Да?
1: Да.
0: Я спрошу еще разок, вы уверены?
1: Да.
0: Хорошо подумали. А жена уже в курсе, что вы ей подарок готовите? Вот готовитесь выиграть для нее подарок. Обидно
1: нет, не
0: будет, если проиграете?
1: Ну, не в курсе, нет.
0: Это правильный ответ! Такая интрига, интрига, интрига. Или вы уже все, были уверены, что это он, тот самый кролик?
1: Нет, вообще был не уверен в этом, на самом деле. Ну, почему? Как-то в недрах памяти вспомнилось, что...
0: Ага, всплыло, так сказать.
1: Да.
0: Плюшевый кролик. Я отдаю вам подарок, воодушевляющий от Центра молодости Yellow Birds. Релакс, программа детокс, похудение, спа, в которую входит ленивая кардио на Вуколайф, массаж бамбуковыми роликами, обертывание и саурна в термоодеян, или травяной чай, или кислородный коктейль. Вот все это вам, а вы уж там дальше распоряжайтесь сами. Мои поздравления вам, Анатолий. Слушайте, ну может это хороший повод пересмотреть «Воздушную тюрьму»?
1: Вот тоже думаю, да. Что...
0: Ну вот главное с женой согласовать. Хотя, когда она узнает, что этот фильм принес вам победу, как-то смотреть боевичок будет намного приятнее, согласитесь.
1: Ну, это боевики 90-х со своей душой.
0: Согласна. Абсолютно с вами согласна. Оставайтесь на линии, хочу знать ваш номер. А со всеми остальными мы едем дальше и слушаем The Colors, Итало Диско. Рубрику представляю.

0: партнер-шоу препарат Пробактолор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик. Для поддержки пробиотик.
3: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП. Великобритания.
4: Наконец-то шоу. 17:30. Это наконец-то шоу на Енистара. Мы двигаемся дальше. У нас по курсу Move into the Sun от Хагель. А еще Pop, Take on Me и Linkin Park, Number. Ну а буквально через пару секунд тут будет мой коллега Вадим Савин, и он напомнит о лидерах хит-парада Енистар ТОП-20, а итоги подведет уже завтра.

0: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3.
1: Тейм Импала и Дженни. Дракула.
0: Номер 2.
1: Хюгель, Имаэль, Энджел и Алтрунейт. I'm moving to the

0: Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра. И слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Тебя не узнать. Классный образ. Все синее распродажа в Outlet. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится. Тогда и я побежала. Центр распродаж Outlet. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet. Минск, Жукова 44.
1: Это была реклама.
5: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
6: С четверга по неделю – бомба выходного дня! У гандлёвых

0: Бабуля Аня хатня. 3,69 за 430 грамм. Мартин, это выгодно. Мартин Байк, 4,569,33.
1: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
2: Больше жизни.
1: Нас часто призывают отказаться от сладкого ради здоровья. Но давайте будем честны с собой. Для многих из нас отказ от шоколада и булочек почти невозможен. Тем более в офисе, где сладкое не столько еда, сколько антистресс. Сегодня разбираемся, как правильно есть сладкое в офисе, чтобы от него не отказываться. Сладкое – источник глюкозы для мозговой активности, поэтому его нельзя полностью исключать из рациона. Но есть несколько простых способов органично встроить его в свой рацион питания в офисе. Правило номер один – если шоколад, то горький. Такой шоколад в чистом виде значительно полезнее молочного, да и съесть его можно не так много. Преданным же поклонникам молочного шоколада эксперты советуют есть его в первой половине дня в качестве перекуса маленькими порциями по 50 грамм. Булочки и пирожные тоже стоит есть только в первой половине дня и не постоянно. Лучше делать это в те дни, когда у вас запланирована какая-то вечерняя активность или длительная пешая прогулка. Другим выходом могут стать десерты, приготовленные дома. Сейчас в интернете столько рецептов разной выпечки, приготовленные так, что их употребление никак не отразится ни на фигуре, ни на здоровье. Только давайте помнить, что и здесь важна мера. При этом надо признать, что самым эффективным способом потребления сладкого остается замена булочек и пирожных фруктами. Содержащаяся в них клетчатка уменьшает усваивание сахара организмом. К тому же фрукты богаты минералами и витаминами, что точно не нанесет вреда нашему организму. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
2: Больше жизни. We'll be right back.

0: 17:42. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. И я с вами продолжаю делиться не только подарками, но и интересностями. Если вы остались вечером одни и вам скучно, всегда можно придумать, как весело провести время. И вовсе не обязательно смотреть ситкомы или стендап. Хотя это тоже хорошая идея, как по мне. В общем, что хочу сказать. Придумайте себе праздник и отметьте его так, как вам хочется. Вот, например, день мятой футболки. Я уверена, в шкафу у каждого из нас такова имеется. Достаньте самую мятую и вперед отмечать. Хотя можно еще и перед этим себе фотосессию устроить и прическу сделать такую, знаете, соответствующую. Но вы поняли, о чем я. Я бы еще к образу рваные штаны добавила и шаурму. Нет, без кефира. Фотки получится просто шик. Вот, пожалуй, я сегодня сама себе такой праздник устрою. Эх, все. Все, ребят, я пошла праздновать.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Юнистар. Хит за хитом.

0: партнер-шоу препарат Пробакталор.
1: Наконец-то шоу. 17:45, это наконец-то шоу на Юнистар, наконец-то четверг, а завтра наконец-то пятница, а в понедельник у меня наконец-то отпуск. Ну что, давайте по этому поводу поговорим о том, что вы делаете перед тем, как уйти в отпуск. Может, я что-то забыла? Может, вы порядок на столе наводите? Может быть, собираете всех коллег и пьете чай, таким образом раздражая их, и делитесь, может быть, планами своими? А может быть, отправляете мемы тем, кому до отпуска еще далеко. Вот, кстати, этим я недавно занялась. Рассылаю подружкам направо и налево. Они хихикают, но что-то мне подсказывает, что не,

0: 99 99.
1: МТ-банк.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: А у нас в «Соседях» с 10 по 13 сентября. Виноград черный всего 5,79 за килограмм. Персик Парагвай всего 8,99 за килограмм.
4: «Соседи» всегда выгодно зайти.
3: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
5: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
6: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: 17.54, наконец-то шоу на Ине, старая рубрика «Драйв-чат». Я у вас спрашиваю, а что вы постоянно делаете перед тем, как уйти в отпуск? А я хвастаюсь перед всеми коллегами, то, что он у меня завтра, например. Ну или перед ними начинаю обратный отсчет. Они так вздыхают, потому что некоторые мои обязанности переходят им. Написала Марина. Ну да уж, действительно. Было сообщение про контейнер и кружку, только оно куда-то делось. Кто вы, о человек, который напоминает всем, что нужно обязательно помыть кружку перед отпуском? Кстати, дело говорите, а то уйдете на 2 недели, а там еще какие-нибудь микроорганизмы заведутся. Нам такое не надо. Продолжаем дальше делиться. Что вы постоянно делаете перед тем, как уйти в отпуск? 610-9950, код 29, это Telegram Unistar. Рассказывайте.
1: Рубрика представляет кинопрокатная компания «Вольгафильм».
2: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
3: Новая удивительная вселенная от режиссера «Смешариков» и «Финика».
4: И море?
5: Он про нас знает?
3: Анимационное приключение «Край чудес» в кино с 10 сентября.
1: Радио «Юнистар».
6: «Юнистар». «Юнистар».

0: 13:59. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается хитами. Тут Мисс Моуи. Hello. Вам свой привет. Очень скоро скажет моя коллега Леся Никитина, заодно поделится новостями. Ну, а уже после Зиверт. И виски Синоса Давуда. Слушайте, ну, по-моему, мы мастерски подбираем треки, которые идеально подходят для того, чтобы вы красиво упорхнули с работы. Вот этим и займетесь уже очень скоро.
1: Наконец-то шоу. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова. Завтра вы узнаете необычную историю острова, который то появляется, то исчезает.
3: Привет, это Петр Сафронов. И в пятницу в утреннем шоу расскажу вам об одном очень

0: 10% одного ребенка, 12% – 3, а вот четверых и больше детей выбрали только 3,5% белорусов. Но в идеале, если бы позволяли материальные и другие условия, 42,5% респондентов ответили, что хотели бы двух детей, 22% – 3 и 16,5% одного ребенка, пишет Белта. И в завершении выпуска. Черное шелковое платье принцессы Дианы, которое прозвали «Платье мести», выставят на торги в Нью-Йорке. Об этом пишет СБ «Беларусь сегодня». Стоимость лота оценивается в 300 тысяч долларов. Диана считала черное платье с открытыми плечами слишком дерзким и 3 года не решалась надеть его на публичное мероприятие. В итоге в июне 1994 года принцесса посетила в нем картинную галерею. В тот самый вечер, когда принц Чарльз публично признался в супружеской неверности в телеинтервью, которое показывали по всей стране. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 51 копейка, доллар США – 3 рубля 1 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29-38-00-761. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Будэкспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор, честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса с 16 по 18 сентября на выставке «Будэкспо». Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Смекта».
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает Смекта.
2: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью осадков синоптики не обещают в Бресте. В Бресте будет плюс 6, плюс 8. В Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске до 10 тепла. И в Минске ночью плюс 9, 11 и без осадков. Завтра днем небольшой дождь пройдет в Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Бресте и Гомеле будет до 21 тепла. В Могилеве, Гродно и Витебске плюс 17, 19. И в Минске завтра днем тоже до 19 тепла и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
4: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.

0: повезло будет обладателям новенького двигателя от Renault и Geely, потому что вода этому чудо-агрегату не страшно. В общем, как и говорила, Renault и Geely на своем совместном предприятии разработали необычный двухлитровый, полностью герметичный бензиновый мотор для гибридных внедорожников. Он способен продолжать работать и работать, и еще раз работать, даже если полностью уйдет под воду. Автопроизводители надеются, что такой двигатель станет важным преимуществом для внедорожников, ведь для большинства двигателей вода – это слишком тяжелое испытание. Предусмотрели еще и активную систему охлаждения, которая спасет мотор при длительных подъемах и высоких нагрузках. И это не просто проект. Двигатели уже поставили на серийную модель. Правда, пока только для китайского рынка.
1: Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy. Запчасти покупай и продавай на Bumper Buy.
2: Юнистар. Юнистар. Хит за хитром.

0: партнер-шоу препарат Пробакталор.
1: Радио 18:18.

наконец-то шоу «На Енистар». Ань Васильева рядышком с вами. Я уже готова отдать классный подарок. Победитель получит в игре «Прозевать невозможно». Клевый презент от сети магазинов «Удачник». Стеклоочиститель «Керхер». Катя пишет: специально не захожу домой, сижу, жду розыгрыш. А что, вам дома запрещают играть? Так это же не азартная игра, Катюш. Это можно, это даже нужно, потому что мы тут бодримся с помощью хитов. В общем, ваша задача — понять, какое слово пропущено. Нам поют Хамали Наваи и Марина пишет: очень хочу победить, машина грязная. Девочки, я не думаю, что это вам поможет. Тут надо ловкость рук. Давайте-ка потренировались и ответили правильно на вопрос, какое слово пропущено раньше остальных. В телеграме Юнистар 610-9950, код 29. Ну что, поехали?

0: что? На мой вопрос вы ответили. Впрочем, пропущенное слово тоже рассекретили. А значит, я скоро вернусь и расскажу, кто был первым. А сейчас давайте-ка о пробках. МКАД от Ташкентской до Партизанского проспекта 27 минут. Сторожевская улица. От Коммунистической до Максима Богдановича ехать будем 22 минуты. Притормозим на 16 минут на улице Сурганова. Там от Платонова до Максима Богдановича много машин. 16 на проспекте Независимости от Красной до Энгельса. 13 на Смоленской от Захарова до Ленина. 11-минутных пробок прям достаточно. Так что перечисляю. Свердлова от Ульяновской до Аранской. Ленина от Пешеходного моста до проспекта Независимости. Первомайская улица, Ульяновская от Чапаева до Ленина. И Старовилинский тракт от Нововилинской до Орловской. А вот еще Янки-Купа туда же, от Интернациональной до Максима Богдановича. Ехать будем медленнее обычного, но зато под хит за хитом.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Чего хочет принцесса? Королевского предложения. В магазинах Мила скидки до 50% на декоративную косметику и парфюмерию с 10 по 30 сентября. Побалуй свою внутреннюю принцессу. Мила. Выгодно всегда. Ровности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это. Мир не мил.
3: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
4: В кино с 10 сентября.
5: Почему у вас телефон моего сына?
6: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
7: Галь Гадот.
5: Я не могу никого убить.
6: У тебя один час.
7: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
10: Это была реклама. А дальше мировой хит.
11: Партнер препарат Нанолар.
12: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
13: Аргентокия Нанолар.
12: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

18:28, время пролетело незаметно, для меня так точно. Ну а для тех, кто ждал и надеялся на победу, оно наверняка тянулось. Давайте слушать правильный ответ, но сперва вспомним, как звучало задание. Нужно было понять, какое слово пропустили ребята. Что прячу? Часов каких-то, утра, взгляд? Или все-таки другое слово, а? Давайте послушаем. Твой последний поцелуй. Нам уже пора прощаться. За ну-ну. Грусть, не взгляд. Раньше остальных свой правильный

0: Ответ дала Анна. Аня, я не вижу вашего номера. Так, хватит скрываться. Я пишу вам. Точнее, вот смайлик отправляю, что вы у нас победитель. И присылайте мне свой номерок, а я отдам вам подарок от сети магазинов «Удачник». Стеклоочиститель «Керхер» для быстрой очистки стекол, зеркал от любых видов грязи. Ну вот, вот на счастье, номерочек есть, а не победитель. Ждите, завтра с вами свяжется, а мы продолжаем слушать хит за хитом Майли Сайрус по курсу.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет сеть магазинов «Удачник».
2: Это Юнистар.
3: Юнистар.

0: Партнер шоу «Вега Лизинг Авто».
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года. Без каска и справок. «Вега Лизинг Авто». Подробнее на «Вегабай».
2: Шоу. 18:32. Наконец-то шоу на Инистар продолжается с хита от Шакиры. Неожиданно. Но это первая строчка нашего хит-парада Инистар ТОП-20. Хит «Дай-дай». Слушаем и голосуем за любимчиков. А еще Иван Соловьев тут «I need you». И Маранди Хелена «Save me». А еще послушаем Кайло. Она приехала в Беларусь из Венесуэлы. И Кайло учит белорусскую мову. Получается у нее или нет, узнаем уже буквально через пару минут.

0: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Unistar Top 20 на прошлой неделе. Номер 3.
1: Тейм Импала и Дженни. Дракула.
0: Номер 2.
2: Хюгель, Имаэль, Энджел и Алтрунейт. I'm moving to the sun.

Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом. Unistar Top 20.

0: Вась, я сейчас тебе такое расскажу.
1: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. Любая запчасть за пару кликов. Бампер-бай решает.
3: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.

0: 31-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет. «Вось так мова» на «Юністар». Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
4: С четверга по неделю – бомба выходного дня! У гандлёвых крамах «Мартин» продукт «Гандлина» для вас 10,99 за килограмм. «Мартин» – это выгодно! «Мартин» – 44,569,33.
5: Привет, я Кайла. Я венесуэлька, которая живет в Беларуси уже много лет. И вместе с вами я учу белорусский язык. Это так интересно! Сегодня я хочу расслабиться и позвать подружек, сябробок и устроить с ними посиделки. Раньше у белорусов говорили вечерки, потому что собирались вечером и тусили, как говорят сейчас. А если не тусили, а помогали друг другу, то тут есть другое слово – талака. Это когда все собираются и помогают кому-то в большом деле, с которым он один не справится. Мы практикуемся подружками и то, и другое. Любим и потешиться, то есть развлечься. И да помогши одна одной, то есть помочь. В общем, план на вечер такой. Сябробки, забавки, вечерки, да помога, но убираться потом надо.
3: Вось так мова.
6: Вось так мова.

0: 18:43, наконец-то шоу на Енистар и рубрика «Вдогонку». Вот не зря говорят, что у страха глаза велики. Ученые утверждают, что испуг может временно улучшить восприятие и даже обострить реакции. Внимание фокусируется на потенциальной угрозе, и время, оно как будто замедляется. И тогда мы можем более детально посмотреть на все происходящее. Но эффект этот очень кратковременный, потому что организм не может так долго функционировать. Так что, девочки, если мужчина не замечает вашу новую стрижку или маникюр, ну, слушайте, просто напугайте его. А что, вдруг сработает?
1: Наконец-то шоу. Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вы слушаете

0: Вига Лизинг Авто.
1: А мы наконец-то шоу продолжаем общаться в драйв-чате. Ну или в телеграме Unistar 610-9950, код 29. Вы мне рассказываете, что вы постоянно делаете перед тем, как уйти в отпуск. Ну а все, кто в отпуск уходит, записывают. Кстати, если вы только сейчас убегаете с работы, то обратите внимание на пробки. Они есть внушительные на Сторожевской улице, на Янке Купала, от Коммунистической до Интернациональной, почти 35 минут. Еще одна крупная пробка на МКАДе от Ташкентской до Партизанского проспекта, 25 минут пути. Все это время вместе с вами буду я, Аня Васильева, и хит за хитом нажимаю на плей, чтобы послушать Риану и Кельвина Харриса.
0: Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама.
3: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: А у нас в «Соседях» с 10 по 13 сентября. Шоколад «Любимая Аленка» с дробленым фундуком 85 грамм, всего 2,59.

0: Стайверса прозвучат в программе, открывающей новый органный сезон в Большом зале Белгосфилармонии 15 сентября для зрителей старше 6 лет.
1: Компания «Евроторг» приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе Заславль и поселке Привольном. Мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Дорогая, купил путевки в Египет.
4: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
3: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
4: Никто не останется без подарков.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
6: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП».

0: Вига Лизинг Авто.
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
2: Продолжаем наконец-то шоу на Юнистар, двигаться под хит за хитом. Тут Мадонна, Мартин Гаррикс и Hi-Fi, седьмой лепесток. И Pussycat Dolls, Will I Am, тот самый хит, который вызывает ностальгию. Вот, послушаем его уже буквально сразу же после выпуска новостей.

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Минск в эту субботу будет отмечать День города. В этот день в столице запланированы различные концерты, мероприятия, выставки и фестивали. Их организуют не только в центре города, но и в каждом районе Минска. Кульминацией праздника традиционно станет салют. Как и в прошлом году, пусковые установки разместят в сквере «Старостинская слобода» у Свислочи. Начало салюта в 23:00. Что белорусы считают самым важным в жизни, выяснили социологи. Исследование проводил аналитический центр ЭКОМ. Большинство белорусов, это около 80%, на первое место ставят здоровье, сообщает Белта. И это, по словам экспертов, не озабоченность, а понимание важности правильного питания, занятия спортом и регулярного медосмотра. На втором месте у белорусов семья, на третьем – деньги, затем идет душевный покой, комфорт и любовь. Сразу 20 температурных рекордов побиты в Беларуси за вчерашний день. По данным Белгидромета,

0: 19.14, наконец-то шоу на Юнистар продолжается новостями из мира авто. И вот Nissan Pixa возвращается. Когда-то это был компактный дешевый городской хэтчбэк, который собирали в Индии. Но его не выпускали уже больше 10 лет, а теперь автопроизводитель готов показать новый Nissan Pixa. Имя решили вновь использовать для нового доступного компактного электромобиля в дизайне отсылки к моделям бренда из 80-х. А выпускать его будут вместе с Renault Twingo. Они созданы на общей платформе и, собственно, на одном заводе выпускаются. Ожидается, что Nissan Pixa получит передний электромотор мощностью 80 лошадиных сил, аналогичный французскому хэтчбеку, и дебют этой машинки, я про Пикса, будет совсем скоро, 23 сентября. Ну что ж, выходит зеленый свет новому электрокару.
1: Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy.
2: Любая запчасть за пару кликов Bumper Buy решает.
3: Это Юнистар.
2: Юнистар.
4: Love is the strangest thing. Just

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: «19.20» — это, наконец-то, шоу на Юнистар. Очень скоро тут деловой гороскоп на завтра. Буду предсказывать будущее, ну а сейчас музыкальное будущее. Тут Juicy B, Tave Max, So Am I, буквально через полторы минутки. Ну и потом вернусь к вам. Обещала же, предсказания на пятницу будут.
2: Реклама. Осень пришла. В насенний парад. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников. Луковичные цветы. Чеснок под зимнюю посадку. И лук-севок. Удобрения. Средства защиты. Насенний. Настоящий рай для садоводов и огородников.
1: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не стареет. 16 сентября опера «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные записки, прыжки с балкона. Все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса, волшебная музыка и атмосфера, которую невозможно забыть. Моцарт умеет удивлять.
3: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделении.

0: и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер корм для кошек и собак «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника»,

Ну, а прямо сейчас буду предсказывать будущее. И, как всегда, начинаем с вас, овны. Завтра ваши амбиции не дадут вам спокойно сидеть на месте. Вы с шумом будете продвигаться вперед, и никакие препятствия не смогут вас остановить. Остается только вас поздравить и разве что пожелать дальнейших успехов. Тельцы, дайте слово своему здравому смыслу. Он давно хочет высказаться. Выслушайте. Скажите, да, да, конечно. И поступите по-своему. Близнецы, завтра вам показаны походы в бассейн, баню, купания всяческие разные на выбор. Но если это неосуществимо, просто примите утром душек. День будет удачнее. Контакт с водой завтра улучшит ваше самочувствие и увеличит энергию. Раки, завтра вам будет на редкость непросто совладать с желанием взорваться. Причем причиной там будет отнюдь не ярость, а веселье. Ну, естественно, пятница же. В общем, не сможете вы справиться. Так что расслабляйтесь и получайте удовольствие. Львы, завтра стремление к совершению альтруистических поступков не даст вам посидеть спокойно. Вы действительно сможете кому-то здорово помочь, так что я не считаю плохим сдержанием.

качестве свободного художника вы вполне можете создать что-то, что заслуживает существования. Весы. Завтра удача пребывает всецело на вашей стороне. И день запомнится как очень даже хороший, если вы, конечно, сами не пожелаете его испортить. Скорпионы. Завтра вы можете позволить себе роскошь пойти на некоторый риск. Подобное поведение будет оправдано. Главное, чтобы в привычку не вошло. Стрельцы. Возможно, вы успели пригреться и привыкнуть к рутинности вашего существования в достаточной степени, чтобы не желать что-то менять. Но если вам такая мысль все-таки придет в голову, сделайте это именно завтра, потому что завтрашний день, говорят звезды, отлично подходит для перемен. Козероги. Вам, возможно, придется столкнуться с таким малоприятным явлением, как сплетни. Увы, в них придется основательно покопаться, если хотите узнать, что же было-то на самом деле. Водолеи. Та легкость, с которой вы готовы финансировать всякую идею, в конце концов приведет вас к серьезным потерям. Когда речь идет о финансах, думать нужно гораздо больше, чем 7 раз. Рыба Майи. У вас может возникнуть впечатление, что вы бегаете в колесе. Ну, слушайте, так оно и есть. Вы тратите впустую непозволительно много энергии. Звезды говорят, завтра надо бы сбавить темп и пересмотреть все то, на что вы себя растрачиваете. Ну, а мы едем дальше и слушаем Сабрину Карпентер

0: Партнер шоу «Вега Лизинг Авто».
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года. Без каска и справок. «Вега Лизинг Авто». Подробнее на «Вегабай».
2: Наконец-то шоу. 19:33. Наконец-то шоу на Инистар продолжается. Ну а мы уже чувствуем приближение пятницы, да ведь? Да. Биберекса по этому случаю послушаем. И Дэвид Гетта, я надеюсь, вы не такие, как они поют. Я про девочек, Sad Girls. Никакой грусти, только радость. А Скета тоже тут будет. И Maroon 5, One More Night. Ну а для того, чтобы вы еще лучше ощутили приближающиеся выходные, предлагаю строить планы на будущее вместе с Валентиной Псередой. Выход в люди через пару секунд.
3: Реклама.
4: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Это была реклама.
5: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар.
0: Партнер программы – компания Белтелеком.
6: Теперь моя очередь.
7: Нет, моя.
8: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
9: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда.

0: А еще будут шоу собак, аджилити и танцы. Обязательно возьмите с собой ребенка. Для детей там отдельный рай. Будут батуты, аквагрим, мыльные пузыри и пенная вечеринка. И, конечно, маркет с товарами для питомцев. Груминг, ветеринары, катание на пони и розыгрыши. И главное, атмосфера всеобщей любви к братьям нашим меньшим. Тех же, кто устал от ярмарочного шума и хочет вечерней эстетики, ждут в Национальном художественном музее. В субботу он работает дольше обычного, до 10 вечера. Эту акцию назвали «Сентябрьская ночь в художественном». С 14.00 и до закрытия обещают живую музыку прямо в залах, тематические экскурсии об истории Минска и, конечно, прекрасные картины. Для нас с вами это редкая возможность почувствовать невероятную атмосферу музея после наступления темноты. Музей будет работать почти до полуночи, и все будет происходить в окружении классики и с саксофоном где-то вдалеке. Уверен, это стоит того, чтобы туда заглянуть. Потому что изобразительное искусство и красивая живая музыка – это самая гармоничная смесь. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда. Особенно если это «Выход в люди».
1: Выход в люди.

0: 19:44. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается новостью вдогонку. И оказывается, помидоры можно запустить даже в космос. На .by рассказали, что белорусы это уже сделали. Ладно, спокойно, все науки ради. Причем сорта для отправки на орбиту выбирали школьники. Вообще-то семена томатов отправили в космос еще год назад. После возвращения на Землю нужно было изучить, как после таких приключений томаты будут расти. Они взяли и выросли, и очень хорошо себя показали. Вот это я понимаю, уроки биологии, астрономии совместили. Побольше бы таких совмещений. Глядишь, и дети бы в школу с удовольствием ходили.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Это... Радио. Юнистар.

0: 19:47. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. И мы с вами сегодня вечером в драйв-чате рассуждали, что нужно для того, чтобы идеально уйти в отпуск. И что мы для этого делаем? Вообще, для идеального отпуска мало просто чемодан собрать. Нужно постараться не оставить какие-то рабочие вопросы в подвешенном состоянии. Это то, что я поняла сегодня из ваших сообщений. Хотя все это все прекрасно понимают. Ну, что, коллеге нужно передать какие-то важные моменты, да, если кто-то будет вас заменять. Чаты, клиентов, партнеров. Ну и самое главное, не забыть потом коллеге привезти из отпускной поездки какой-то памятный, приятный сувенир, ну или вкусный сюрприз. Вас же все-таки поддержали, заменили, а то потом делать это будут, скажем так, без особого удовольствия. Всем, у кого отпуск только намечается, хочется пожелать приятно провести время. Ну а всем, кто его отгулял, ну ничего, будет и еще один. По крайней мере, мы всегда можем устроить маленький перерыв прямо сейчас под хит за хитом. Для этого тут Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind.
1: Партнер шоу

0: 19:54, наконец-то шоу «На Юни Стар», и мы с вами будем закругляться, прощаться до завтра, а завтра пятница, а это значит лишь то, что мы с вами услышимся раньше. Даже раньше, чем в 14:00, так что приклеивайте свои ушки к динамикам, будет море интересного и море подарков. Ну а далее с вами Несса Барретт, «Ла-ди-дай», а еще Рио «Шайнон», солнечный хит, если кому-то солнца сегодня не хватало, сделайте громче. Через пару секунд тут «Last Capitals» и «Gangsta's Paradise». А все это время с вами была я, Аня Васильева, и услышимся завтра в Ее Величество пятницу. Пока!
1: Рубрика представляет кинопрокатная компания «Вольгафильм».
2: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
3: Новая удивительная вселенная от режиссера «Смешариков» и «Финика».
4: И море? Он про нас знает?
3: Анимационное приключение «Край чудес» в кино с 10 сентября. Категория 6+.
5: Радио.

0: детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, меня зовут Полина Летова. Завтра вы узнаете необычную историю острова, который то появляется, то исчезает.
2: Привет, это Петр Сафронов, и в пятницу в утреннем шоу расскажу вам об одном очень увлекательном фильме.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Минск в эту субботу будет отмечать День города. В этот день в столице запланированы различные концерты, мероприятия, выставки и фестивали. Их организуют не только в центре города, но и в каждом районе Минска. Кульминацией праздника традиционно станет салют. Как и в прошлом году, пусковые установки разместят в сквере Старостинская слобода у Свислочи. Начало салюта в 23:00. Что белорусы считают самым важным в жизни, выяснили социологи. Исследование проводил аналитический центр ЭКОУМ. Большинство белорусов, это около 80%, на первое место ставят здоровье, сообщает Белта. И это, по словам экспертов, не озабоченность, а понимание важности правильного питания, занятия спортом и регулярного медосмотра. На втором месте у белорусов семья, на третьем – деньги, затем идет душевный покой, комфорт и любовь. Сразу 20 температурных рекордов побиты в Беларуси за вчерашний день. По данным Белгидромета, абсолютным лидером стал Брест. Воздух там прогрелся до плюс 31,5 градуса, тогда как предыдущий рекорд в плюс 29,9 градусов держался с 1994 года. Жарко было и в Гродно, плюс 30,5. Прежний рекорд был заметно ниже, 28,5 градусов, и держался с 2005 года. А в Минске был побит рекорд, который держался почти век. Воздух в столице вчера прогрелся до плюс 28. Предыдущий максимум 27,5 градусов зафиксировали еще в 1932 году. И в завершении выпуска. Пока весь мир живет в 2026-м, завтра в одной стране наступит 2019 год. Речь идет об Эфиопии. Дело в том, что в этой стране используют не григорианский календарь, как во многих других странах мира, а свой. И там другой расчет на

0: начала христианского летоисчисления. В эфиопской традиции иначе определили дату Благовещения и начало христианской эры. Поэтому номера годов в эфиопском и григорианском календарях расходятся примерно на 7-8 лет. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 51 копейка. Доллар США – 3 рубля 1 копейка. И 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Смекта.
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея.
4: Серега без рецепта помогает Смекта.
2: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью осадков синоптики не обещают. В Бресте будет плюс 6-8, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске до 11 тепла, и в Минске ночью плюс 9-11 и без осадков. Завтра днем небольшой дождь пройдет в Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Бресте и Гомеле будет до 21 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 17-19, и в Минске завтра днем тоже до 19 тепла и без осадков.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
5: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек».

препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью осадков синоптики не обещают. В Бресте будет плюс 6-8, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске до 11 тепла, и в Минске ночью плюс 9-11 и без осадков. Завтра днем небольшой дождь пройдет в Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Бресте и Гомеле будет до 21 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 17-19, и в Минске завтра днем тоже до 19 тепла и без осадков.

0: Короткая реклама.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт bet.ru. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Нет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью осадков синоптики не обещают. В Бресте будет плюс 6-8, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске до 11 тепла, и в Минске ночью плюс 9-11 и без осадков. Завтра днем небольшой дождь пройдет в Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Бресте и Гомеле будет до 21 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 17-19, и в Минске завтра днем тоже до 19 тепла и без осадков.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бетера. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.
6: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
7: Это что такое?
8: Это 1500 такое.
9: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
10: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью осадков синоптики не обещают. В Бресте будет плюс 6-8, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске до 11 тепла, и в Минске ночью плюс 9-11 и без осадков. Завтра днем небольшой дождь пройдет в Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Бресте и Гомеле будет до 21 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 17-19, и в Минске завтра днем тоже до 19 тепла и без осадков.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем небольшой дождь пройдет в Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Бресте и Гомеле будет до 21 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 17-19, и в Минске днем тоже до 19 тепла и без осадков.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем небольшой дождь пройдет в Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Бресте и Гомеле будет до 21 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 17-19, и в Минске днем тоже до 19 тепла и без осадков.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.